Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Антон.
1: Потому и не кусают.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM. Йоу,
1: D-People! Разгоняем хандру быстрее, чем комары находят единственного человека без антимоскитного крема. Бодро пожаловать в вечно летнее шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good on this summer morning.
2: Спасибо, Саймон, симметрично, ты тоже отлично выглядишь.
1: Зиба-зиба.
2: Я бы думаю, у нас сегодня день такой особенный, он называется «День зарплаты». И я размышляю, вот пойти себе купить очень дорогие туфли или вообще психануть и пойти купить килограмм черешни? Вот как ты думаешь? Да, потом на хлебе и воде буду сидеть.
1: Ну, ты пойми, что черешня сразу села, и все. Это вот, считай, что деньги уже испарились. А туфли, ты будешь на них смотреть еще несколько месяцев.
2: Ну, это к тому, что цена черешни уже сопоставима с чем-то очень и очень дорогим. Это вообще признак понтов.
1: Знаешь, какой у меня вопрос? А зачем именно купить килограмм черешни? Просто покупай там по 100 грамм, там подешевле будет.
2: Думаешь?
1: Конечно, как отведаешь.
2: Это кому это достаточно 100 грамм черешни, интересно?
1: А, но...
2: Ее всегда мало.
1: Разбавляй вишней. Крыжовником разбавляй. Или крыжовником разбавляй. То есть все понемножку, понимаешь? Я правда, конечно, не гедонист. Вот, поэтому вот удовольствие не находится выше всего.
2: Хорошо. Мы просто вчера от слушателей узнали, что килограмм вишни стоит 2500 рублей.
1: Да.
2: Обалдели с этого факта. И начали размышлять по теме того, почему бы не выбрать тогда вишню. Вишенка, она прекрасна. Она дешевая. У бабушки в саду растет. Всегда есть.
1: И даже валяется на даче. Кстати, они сами падают и валяются, понимаешь?
2: Да, кислит, в отличие от черешни. И тем не менее бесплатно.
1: Не, смотря какая вишня. Опять же.
2: Как посмотреть?
1: Да, где эти вишни зимуют или летнуют, понимаешь? Так что, конечно, ну, берите вишни. Там вообще полотно широкое. А какие еще ягоды дешевые? Крыжовник.
2: Ну, крыжовник вообще бесплатный. Его нет.
1: Как нет?
2: Крыжовник.
1: Ой.
2: Ты привык уже к другой, да, формулировке.
1: Не говори.
2: Да, вообще, вишни и черешни, это, конечно, как состояние души.
1: Да.
2: Вот ты можешь быть вишней, да, ну, как бы невзрачненькой, но нести себя как черешня.
1: Да, заходишь в помещение как вишня, а потом тебе преподаватель говорит, выходи, заходи как черешня.
2: Как черешня.
1: Нормально, с уверенностью, понимаешь?
2: Еще я могу сказать, что пока мы молоды, конечно, ведемся на черешню, а с возрастом начинаешь ценить вишню. Есть такое?
1: А, да.
2: Простоту общения.
1: Но есть те, кто не сдаются, они все равно вот клюют на черешню. Даже в зрелом возрасте.
2: Чтоб ты не выбрал черешню или вишню, заказывай пробушку. Сегодня мы готовы выполнить ее в ближайшем будущем. Отправляйся в группу ВКонтакте, пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нам нужно разбудить.
1: Угу. И чтобы не выбрал, надеемся, что среди шоу именно нас ты выбираешь. А если под рукой есть наш мессенджер, загляни и еще заказывая поздравление с днем рождения. И туда же пробушку. А пробушка наступит буквально через одну песню. Это у нас единица измерения времени. Это шоу
0: «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон. Акбала Омерио Куланджа. Да, черешня продолжалась за эфиром.
1: Заболтался. Заявки на пробушку получили. Видим группу ВКонтакте под последним постом. Здесь озвучу я.
2: А я братуха от другой мамули, диджей Саймон Черный Перец. Сейчас нахожусь у нас в мессенджере. Кто нам уже написал? Так, это у нас «Доброе утро» пишет... А, Лена пишет: поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою бабушку Ларису Михайлову. Оставайся всегда такой же молодой и жизнерадостной. Мы тебя любим.
1: Михайлову или вну?
2: Excuse me.
1: Отчество или фамилия?
2: А, я ву сказал.
1: Ву.
2: А вообще-то надо было сказать вну.
1: Вну.
2: Да.
1: Лариса Михайловну.
2: Вну. Да. Не вру, Михайлов вну. Да.
1: Поздравляю вас с днем рождения.
2: Лариса Михайловна, с днем рождения вас. С днем рождения вас. С днем рождения, с днем рождения.
1: Упростил себе задачку, да, имя просто.
2: Эти склонения, это мне сложнее удаются. С днем рождения вас, Лариса Михайловна.
1: Молодец.
2: Yeah.
1: Днерожденная пробушка уже готова ворваться.
2: Поехали.

0: Доброе утро, бодрящие всех, Саймон и Катя. Разбудите нас, пожалуйста. Очень тяжело собираться, но мы уже мчим в сторону работы. Всем отличного дня желают Алексей и Маргарита из Москвы. И благодарят за то, что вчера мы поздравили именинника. Он был в восторге.
1: О, нам тоже приятно. А с его сердца черного перца, зиба-зиба, что слушаешь именно шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Канье Иванович сейчас не запоет, зато есть, как его зовут, Сергей Руков.
1: Сергей Руков?
0: Да, руки вверх же, да? Сергей Руков.
1: Ну хорошо, пусть будет так.
0: Не так? Нет?
1: Нет? Жуков.
0: О, май гад. Слушай, денек такой. Сегодня понедельник, нет? А, четверг, нет? Среда, нет?
1: Среда.
0: Ладно, все.
1: Пятая попытка, и ты попал.
0: Не говори, работаем дальше, значит. Елена пишет: доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите меня. В Питере снова тучки, и глаза не открываются.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Пишет Максим из Москвы. Разбудите, пожалуйста, сплю в автобусе.
0: Ну, кстати, удобно, да, как я понимаю?
1: Удобненько, наверное. Ну, если не стоит в автобусе. Это не очень удобно, я проверяла.
0: Погоди, это из той области, я сел в автобус, стою.
1: Именно.
0: Ладно, но если что...
1: Сел в автобус, сплю.
0: Ну, как и вариант, да. Мы с вами, то есть душой, включите тусовку.

0: автобус нашей пробушкой. Дальше у нас игра впереди. Давай напомним телефон прямого эфира 8495-956-1012. Звоните, если хотите забрать фирменный мерч от радио DFM.
1: А если сейчас находишься в том маршрутке, обязательно пришли номер. Мы бы всех поздравили, да? Вот, заодно.
0: Да.
1: А если вот не расслышали, давай на еще разок, да?
0: 8495-956-1012.
1: Ну, сегодня предпоследний рабочий день недели, ребята. Да. Сегодня
0: лже-четверг.
1: Лже-четверг. Это шоу «Разбудилники». Мы настоящие. Спасибо за внимание. Заодно

0: будильники на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет

0: Национальный проект «Молодежь и дети». Это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятьсек.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, бонжурчик, ди-команда. Поднимаем настроение выше, чем цены на черешни. Это экспрессо, заменяющее шоу
3: «Разбудилники».
2: Напротив меня, да простит меня, баристы. Экспрессо, Катя, то пор фаворе, Катя Бодрова.
3: И не забывайте, амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Оказывается, каждые 5 секунд в мире кто-то случайно лайкает пост бывших. А мы... играем в пятсек.
3: И судорожно пытаются удалить этот лайк.
2: Знаешь, отозвать лайк, да?
3: Отозвать лайк.
2: Забираю обратно.
3: Но, как правило, потом уже поздно.
2: Уже поздно, конечно.
3: Я видел.
2: Нужный человек уже увидел.
3: У нас не бывшее, а будущее впереди. Лена из Барнаула, наш игрок. Лен, привет.
2: Hello, Лена.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Вот так, Лена... врывается в эфир.
3: Врывается в это утро, в этот день. Лена, а что в Барнауле почем нынче черешня?
4: Ох, я даже не знаю. Я заядлая дачница, поэтому поддерживаю, так сказать, свое производство.
2: Во,

0: Вишенку? Ты за вишню?
1: Конечно.
2: Вот. И шой крыжовник. Вот, понимаешь? А, кстати...
1: К сожалению, нет.
2: А, еще нет? А, кстати, а как у нас на Подмосковье растет-то?
0: Кто есть?
1: Жимолость уже спеет, уже дети у меня кушают. Я многодетная мама, у меня трое деток. Уже все, они кустики облюбовали.
2: Как называется?
3: Жимолость?
1: Жимолость.
2: Жимолость.
3: Я не знаю лось, даже, что
1: жимолость.
3: Это.
1: Жимолость.
2: Что за
3: жимолость?
2: Что за жим лежа такое сейчас?
0: Лен, это вкусно? Слушай, потому что дети все обглодали, это вкусно, да?
2: Воу, я
1: попробую. Это очень вкусно.
2: А, жимолость.
1: И варенье, жимолость.
2: Ага, нашел. О, какое интересное растение.
1: Очень вкусное, большое состояние железа и низкой калорийностью этой ягодки.
0: Я, кажется, поэтому... Я поняла, куда мы пойдем после работы. На рынок за жимолость.
2: Жимолость, да. То есть СТ и мягкий знак в конце. Вот говорит дачный агроном, понимаешь? Знаток вообще.
0: Опытный.
2: А, ну, напоследок, последний вопрос, до того, как начинаем играть. А почем у вас пух?
1: Пух?
2: Да.
1: Ой, он бесценен. Бесплатно залетает в нос, да лучше.
0: Бесплатно. Он вездесущий.
2: Прикинь, бесплатный настолько, что бесценен, понимаешь?
0: Да, да, да.
1: Как снег зимой в Сибири.
2: Только в русском языке бесценно может означать вообще нереально дорогой и вообще ничто не стоит.
0: Нет, правда.
1: Мы, кстати, смеемся по поводу пуха, а я прочитала про его полезные свойства, пыталась позитив поискать. Оказывается, он может даже в сложные времена заменить вату, потому что обладает антисептическим эффектом, если вот эти зернышки убрать, семечки, вот, и впитываемостью высокой обладает, поэтому...
0: Класс, ликбез.
1: Нужно присмотреться.
2: Потрясающе, сейчас, вот такой звук тебе. Агроном вообще сия Руси!
0: Да. Чуть-чуть другой тематики у нас с вами игра. Она называется «Пять сек». Очень быстро играем в нее. Лена, задача какая? Мы тебе разные категории называем, а ты каждой категории называешь по три слова.
2: Ну ладно, поиграем.
0: Пять заданий нужно. А, ну три из пяти нужно выполнить.
2: Ага, поиграем, а то мы ушли к пуху.
0: К его бесценности.
2: Так, назови три предмета из женской сумки.
1: Помада, кошелек, тени.
0: Отлично.
2: Браво!
0: Но сейчас еще и пух. Он в женской сумке тоже тусуется. Три цвета, которых нет на флаге России.
1: Зеленый, черный, желтый.
2: Браво!
0: Все верно.
2: Вообще, можно приз уже забрать. Вообще, классный игрок. Ладно, назови три летней обуви.
1: Сандали, шлепки, босоножки.
2: Браво!
0: Как она вообще просто раскидывает наши задания.
2: Браво! Я думал, ты скажешь эспадрили. Кто-то есть такие ботинки, потом загуглите, найдете.
1: Гладиаторы тогда еще добавили.
2: А, гладиаторы, это сандали типа, да?
0: Да, сандалики.
1: Да, сандали с завязками.
2: Вот теперь будет уже спор, кто круче, да, эспадрили или гладиаторы.
0: Три из пяти задания выполнено. Мы тебя поздравляем с тем, что ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Какой ты классный собеседник вообще.
0: Три имени твоих детей, которым дальше ты передашь привет.
2: Да.
0: У тебя же трое.
1: Самая старшая это Элина, ей 13 лет. Средняя Таисия, 12. И самая младшая Амилия, ей 2 годика.
2: Вау. Ну, кстати, редкий случай, но вот на прощание вот такой звучок. Вообще пафосно.
0: Всем пух бесценный.
2: Без пера.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему человек из Африки – африканец, а человек из России – не россиянец?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Ауа-ауа, хе-хе-хей, hello, дирэбзия. Мы весь пуэр и кофе уже выпили, поэтому гостим позитивом. Ты попал в остро-мемологическую часть шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии мемосиноптик Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуще, а на мемогуще.
3: Так и есть. И сегодня звезды расскажут, какая ты ягодка.
2: О, да здравствуй, жимолость или кринжовник?
3: Уже запомнили, да? Жимолость.
2: Жимолость. Я думал, жим лежа. Обалдеть. Так, начинает, как всегда, Овны.
3: Арбуз. Если до сих пор не решились начать новый проект, знайте, вы созрели.
2: Так, арбуз, он же ягода.
3: Это ягода.
2: Да, вау. Я раньше думал, овощ или фрукт вообще, или рыба, или не рыба, не мясо. Ладно. Тельцы.
3: Черешня. Вы дорогое удовольствие. Не забывайте об этом и несите себя по этому дню с достоинством.
2: Кат, стой, сегодня мне уже черешни поесть. Ну, 100 грамм, но...
3: Можешь себе позволить.
2: Конечно, по зубам. Близнецы.
3: Смородина. Сегодня общение с вами не только приятное, но и полезное. Вы раздаете полезные советы, как плоды, витамин С.
2: А почему это называют черно-смородина?
3: Есть красная, а есть черная.
2: Вот и все?
3: Но черная вкуснее.
2: А почему не красно-смородиной не назвали, а просто смородиной?
3: Просто смородина, потому что она есть разных цветов.
2: А, понял. Окей. То есть еще есть пурпурная
3: Нет, такое не видела.
2: Понял. Раки.
3: Малина. Девиз этого дня – не жизнь, а... Малина.
2: Ой, ягода малинка.
3: Звезды решили подарить вам 24 часа удовольствия. Жизнь одна. Кайфуйте.
2: И малина одна. Лвы.
3: Клубника. Вы настроены на романтический лад. Вашей идеальной парой будут взбитые сливки.
2: Так, а девы?
3: Крыжовник. Не путать с кринжовником. Не всем понятно с первого взгляда, но ценители знают, что вы настоящее сокровище.
2: Это как будто крохотный арбуз.
3: Да, да, очень похож.
2: Да, вот такие же макияж, такой же макияж, да, у кринжовника, как у арбуза. То есть полоски. Виси.
3: Голубика. Выглядите так эстетично, что вас хочется сначала сфотографировать, а потом уже общаться.
2: Да, голубик – это суперфуд, то есть это супер еда, очень полезная штуковина.
3: Но она, конечно, тоже оборзела, по цене, как черешня, например.
2: Но я себя не сдерживаю, я все равно покупаю. Скорпионы.
3: Вишня? Панты для черешни, а вы за простое душевное общение.
2: Вишня народная. Стрелцы.
3: Ежевика. Найти вас непросто, удержать еще сложнее, но тем ценнее ваши плоды.
2: Да. Есть ежевика, понимаешь? Вика же есть. Вот, есть вика. Так, козероги.
3: Клюква. Собраны, серьезны и слегка кислите, когда кто-то мешает вашим планам.
2: Угу. Тоже полезно, как и понятно. Вообще, я говорю, они же полезные, да?
3: Клюква очень полезна. Повышает иммунитет.
2: А самый бесполезный – это кто? Кринжовник, нет?
3: Не обижай!
2: Хорошо, как договорились. Водолей.
3: Виноград. Стоит появиться одной идеи, как за ней сразу подтягиваются целая гроздь новых.
2: И остаются рыбасы.
3: Земляника. Вы растете там, где хотите, и выбираете свободу.
2: А для зменов, неужели? Вау, давай.
3: Физалис.
2: What?
3: Половина людей не знает, что вы такое, зато вторая половина считает вас очень интересными.
2: Ну, физалис – это экзотическая ягода, как понимаю, да? Что-то из Таиланда, по-моему, они понаехали, как кажется, да?
3: А вот этого я не знаю.
2: А, ну, я тоже не знаю. Или, может, и знаю физалис. Сейчас быстро посмотрим, вспомним, что это такое.
3: Вспомним или узнаем?
2: А, да, это экзотическая штуковина, да, желтого цвета такого, да? Да, это я ел. Так, ну что ж, зиба-зиба всем за внимание. Вот, если не назвали любимую ягоду, не обижайся. Слушай, ягода малинку. А мы скоро вернемся. Это был Мемоскоп-шоу.
3: Разбудильники.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2000.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акций, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. 10-й летний день. Ура, каникулы! Подумали дети. Ага, сейчас. У нас урок английского впереди. Но, который тебе точно понравится. Рубрика «ABC-дишка» и очередное сленговое словечко или целое выражение от Саймона.
2: Обычно делаем домашние задания, и я уроки уличного английского выкладываю у себя в мессенджеры DJ MC Саймон. И недавно проходили лолли-гэг. Я не уверен, что ты помнишь, но я тебе...
1: Нет, я помню.
2: А, помнишь? Mm-hmm. А дать тебе снова три варианта ответа, которые
1: так
2: были.
1: Так я помню.
2: Помнишь? А это что?
1: Это пинать балду.
2: Браво! О, браво! Зря я не поверил. Эх. Молодец.
1: Бездельничать.
2: Бездельничать. Пинать балду. Блин, кто-то придумал фразу «пинать балду».
1: Я бы супер часто не повторяла.
2: Да? Я понял. Но это реально смешно вообще. Я пытался понять и...
1: Лали. Напомни еще раз. Лали.
2: Лали-гэг.
1: Лали-гэг.
2: Это «пинать балду», да. Ну что ж, теперь новая фраза. «Brown bagging».
1: Браун, то есть коричневый.
2: Коричневый бэг – это?
1: Сумка.
2: Молодец.
1: Коричневая сумка.
2: Да, а если коричневая сумачит или сумчачит, то есть совокупно, у тебя есть предположение, что это означает?
1: Ну, может быть, это сьюткейс, как чемодан.
2: Excuse me?
1: Чемодан.
2: Чемодан?
1: Да.
2: Коричневый, чемодан?
1: Ну,
2: да. А, понял. А если это пакет?
1: Пакет?
2: Угу, коричневый пакет.
1: И что? Что мне делать с этой информацией? А если это коричневый пакет?
2: Что обычно
1: заворачивает? Потому что гладиолус.
2: Что обычно заворачивает в коричневом пакете?
1: Кстати, подарки могут продукты заворачивать.
2: Продукты, да. А на работу, когда ты едешь на работу, и ты что-то заворачиваешь в этом пакете? Типа обед, конечно, хавчик из дома. Да, это как бы упаковка в коричневом пакете. Это сленг, означающий практика, когда человек берет домашнюю хавчик, да, с собой на работу, учебу или в поездку. Brown bagging. Но дело просто в том, что это выросло уже в целую субкультуру.
1: Даже так?
2: Да, то есть это уже способ экономить денег.
1: Правильно.
2: Или деньги. Экономить деньги. То есть это означает, я не собираюсь отдать пол зарплаты за бизнес-ланч. То есть это получается, со временем это стало целым стилем жизни. То есть приготовил еду дома, упаковал в пакет и гордо понес ее на работу, вонять всем котлетам.
1: Вот именно гордо. Раньше это было как-то не очень. А сейчас это даже круто, потому что ты понимаешь, что ты съешь на обед.
2: Да?
1: Ты знаешь все ингредиенты.
2: Да?
1: И ППшники, зожники уже давно юзают эту тему.
2: Мы, зожники, не стеснялись, но общая масса так более-менее. Так что это абсолютно нормальная практика. И сейчас реально в тренде. Brown bagging.
1: Можно я вспомнила старый мем. Фантастические твари, и кто им разрешил разогревать рыбу на кухне офиса?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah, the real Slim Shady. Mic check, 1, 2, 1, 2.
2: Рэп.

0: расслабоны, праздники близко, если кто не понял. Короткую неделю мы переживем. В эфире разбудилники, камаун, камаун.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Жми на газ до упора!
1: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
6: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
7: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Ты слышала новый хит?
11: Нет.
10: Тогда включаю.
12: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
13: Заезжай сегодня.
14: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
17: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на Радио ДФМ. Буяка, буяка! Салютос, ди народ! Разгоняем кортизол быстрее, чем родственники спрашивают. Ну что, когда свадьба? Это кортизол, понижающее шоу.
1: Разбудильники! Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбала, о, Мэри, о, Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Я что-то зеваю сегодня, вчера. И Саймон назвал меня как-то не выспалыч. Ты, говорит, не выспалыч. Я говорю, а ты знаешь, что это грубо? Это созвучно с бестолочью. Он такой, бестолочь? И отправился искать, что такое бестолочь.
0: Бестолочь, ребята. Дальше очень, очень смешная история была.
1: Но история не в том, да. Он забивает в поисковик бестолочь. А оказывается, поисковик подключил уже AI, искусственный интеллект.
0: По умолчанию.
1: Общению, по умолчанию, да. То есть ты просто в поисковик забиваешь, а подключается он. И Саймон пишет, бестолочь, поиск.
0: Сейчас прочитаю
1: на
0: тебе.
1: На что ему искусственный интеллект отвечает.
0: Ой, приношу свои извинения. Если что-то пошло не так, я готов исправиться и помочь вам разобраться в любом вопросе. Чтобы мы смогли продолжить, подскажите, пожалуйста, какую задачу вы пытались решить? Что именно пошло не так?
1: И что сделать, чтобы вы не называли меня бестолочью? О, бедненький, бедненький искусственный интеллект. Ты знаешь, принял все на свой счет.
0: А бестолочь в итоге-то, что это означает? Бестолковый?
1: Бестолковый, что? Только грубая форма.
0: My God. Бедный искусственный интеллект, реально ваши до слез.
1: На самом деле у каждого свои взаимоотношения с искусственным интеллектом. Я не люблю писать промпты и вот эти запросы. Mm-hmm. Мне кажется, он должен залезть ко мне в голову и сам понять, чего я хочу. Вот мои отношения с мужчинами, кстати, так строятся. Как ты не можешь понять, чего я хочу?
0: Ты хочешь, чтобы мы включили шестое и седьмое чувство? Да,
1: вот я хочу, чтобы AI работал ровно так же. И когда он делает не то, что я хочу, мне хочется, ну простите, нецензурно выражаться. Я иногда прям пишу, ах ты.
0: А, вот так у вас именно отношения, да?
1: И говорю, почему ты тут пишешь? Да, вот так вот. И он тоже извиняется, и мне нравится.
0: Ой, какой...
1: Цветы не присылает, правда.
0: Какой у тебя мужчина, искусственный интеллект, иногда душнило, да?
1: Душнило. Потом я спрашивала своего друга, как он вообще проходит какую-то компьютерную игру, в которой можно... Ну, старая компьютерная игра, все уже ответы есть в интернете, он постоянно общается с чатом GPT. Вот куда мне сейчас нужно пойти, чтобы выполнить успешно вот это задание? Он ему пишет...
0: да? То есть как пройти именно...
1: Он ему пишет и очень часто ведет не туда. А тот, знаешь, как с ним общается? Очень мило. Он пишет, как теперь я могу тебе доверять? Ты очень часто направляешь меня не в тот... Это не какое-то такое, ну, вообще не милое.
0: Это что за
1: прям жалуется.
0: Искусственный интеллект, случайно, не называется Сусанин?
1: Нет? Нет такого.
0: Понял.
1: В общем, так интересно, у каждого свои взаимоотношения с AI.
0: Ой, ребят... Вчера мы долго угорали, просто я не ожидал. Я сначала
1: думал... твой бестолочь, очевидно.
0: Но ты знаешь, я с ним не общаюсь, как ты, да, то есть я строг, я же, ну, сисадмин по образованию, то есть я просто, даже иногда я даже, ну, не запятые, ничего, просто он все понимает. А бестолочь, это не было обращение к нему, а он так извиняться начал. Ладно, пока, бестолочь.
1: Пока.
0: Пока.
1: Что я могу сделать, чтобы вы меня простили? Ребята, какие бы взаимоотношения у вас с искусственным интеллектом не были, заказывайте пробушку. Можно ему, кстати, в том числе. Искусственный интеллект мы еще не будили. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, в каком городе живешь и кого нужно разбудить.
0: И если у тебя под рукой есть наш мессенджер, там тоже заказывай пробушку. И заодно поздравление с Дере, короче. Причем пишется слитно. Ну, спасибо за внимание. А я сейчас пошел к своей бестолочи. Это шоу «Разбудилники». Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь не выспалась Катя Бодрова.
2: А я уже автор.
1: А ты выспалась.
2: Я выспалась, но Саймон Черный Перец, диджей от другой мамы.
1: Кать. Диджей от другой мамы.
2: Да.
1: У моей мамы другой диджей.
2: А брат от другой мамы, блин. Кать, все, у нас понеслось, я уже понял.
1: Люк, ты мой сынок.
2: Попробуй поработать сегодня.
1: Так, группа ВКонтакте под последним постом. Мы видим ваши заявки на пробушку. Как зовут, в каком городе живете и кого нужно будить?
2: Ой, так...
1: Диджей, другой мамы, давай.
2: Не говори. У нас в мессенджере пишет Елена. Доброе утро, Катюша и Саймон. Разбудите меня. А, не, погоди, это я читал уже. Так, Олеся пишет. Доброе утро, Катя и Саймон. Орел на связи. Разбудите, пожалуйста, моего мужа Вячеслава. Уже пора вставать. Да, Вячеслав.
1: Орел. Вот. Включай тусовку.
2: Yeah.

0: Я же пою на птичьем языке, так называется.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, Самару. Работать пора, просит Анна Старынина.
0: О, родной твой город, да?
1: Mm-hmm.
0: Там как спится-то? Лучше, чем в Москве или...
1: Ой, ну летом точно лучше.
0: Да?
1: Mm-hmm. То есть город-курорт.
0: Меньше суеты, да?
1: Типа, меньше,
0: да?
1: Суеты.
0: А, окей. Ну что же.
1: Не, пирожки печет.
0: Вот, да здравствуй, Катя, которая в вечном поиске суеты. Поэтому переехала в столицу.
1: Суетолог.
0: Суетолог. Поехали.

0: Ну что же, пришел к нашему мессенджеру, точно не бестолочь. Так, Дима пишет, разбудите моего коллегу, тоже Диму. А он не в духе сегодня, город Ессентуки. Не в духе. Или не в духе. Не в духе.
1: Не в духе. Ну, будем поднимать тебе настроение. Тут нам сообщают, что в Воронеже черешня 500 рублей за килограмм.
0: Вау!
1: Человеческие цены.
0: Вот куда надо переехать.
1: Спасибо, Сереж, за инфу.
0: Там есть прямая доставка?
1: Не знаю. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, меня. Поздравьте с прошедшим днем рождения, Евгений Любимов.
0: Вау!
1: Здоровья, короче, прошедшим.
0: Евгений Любимов, с днем рождения тебя. С днем рождения, Любимов.
1: С прошедшим поздравляем.
0: С прошедшим, Дерека Роуч. Мистер Любимов.
1: Будь любимым.
0: Вау.
1: Любимов.
0: Это была вишня на торте, да?
1: Вишенка на торте. Черешенка. Согласись, дорого-дорого было.
0: Дорого-богато. Окей. Ну что ж, включи тусовку. Именинник прошедшим, да, получается? Окей. Хотя прошедшие дни бывают, да? Бывает.
1: Бывает.
0: Зачем я спросил? Я не был уверен, что получу ответ. Поехали.
1: Бестолочь.
0: Не говори.

0: Музычку Майкла Джексона. Зашлифовал.
1: Катя, давай поработаем чуть-чуть.
0: Я под стол, можно? Телефон прямого эфира сначала напомню. 8-495-956-101-2. Звони, у нас впереди классная игра и возможность забрать фирменный мерч от Радио Дефа.
1: Ну, трек такой классный, мешало вообще даже расслышать номер телефона. Вот прошу на бис.
0: 8-495-956-101-2.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Лето.

0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В ленте играйте в приложение в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ваза! Ваза! Ваза!
3: Ой, что-то вышло из-под контроля.
2: What's up, дик, курорт, ди народ. Это будильники to go, а по-нашему будильники на вынос под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня кей-поп Катеринка Малинка Катя Бодрова.
1: Афрохаусмен, диджей Саймон.
2: Сейчас слово «микс» — тренажер для мозга, который звучит как диджей-микс, который сыграл лабрадудл.
1: Играть с нами будет Анжела из Майкопа. Анжел, привет.
2: Как красиво.
4: Привет.
2: Анжела, вау.
1: Саймона покорило твое имя.
2: И фамилия тоже, кстати. Точнее, и название города.
1: И фамилия. Он ее не знает, он уже ее любит.
2: Да. Ну, а так название города тоже красивое. Как город называется?
1: Майкоп.
2: Майкоп. Вообще, как будто что-то из комикса вообще. Знаешь, Анджелина из Майкоп. И она прилетает как

0: супер girl, да?
1: Как вообще тебе пикап от Саймон Анджел?
2: Шикарно. Он просто супер, как всегда.
3: Зиба-зиба, от всего сердца, черного перца.
1: Он жопотный. Во всех отношениях. У нас, Анжел, впереди игра «Слово микс». Мы тебя будем максимально путать. Будем называть тебе устойчивые выражения, ты их наверняка знаешь. Только буквы там расположили намеренно в хаотичном порядке. Задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готова?
2: Давайте.
0: Отлично. Ну, слушай, в оба, то есть ломанный русский язык и есть сломанный русский язык. И ты уже поняла, что у меня второй вариант. Так, первая фраза. Тушки в ротанус.
1: Тушки в ротанус.
2: Тушки в ротанус?
1: Ты начала это представлять? Не надо.
0: Не надо. Мы тут просто представили буквы.
2: Может, какие-то подсказки будут?
0: Будет, конечно. А если, когда
1: человек... Мы сейчас что, юморим, что делаем? Я тебе сейчас, хочешь, расскажу тебе?
0: Что-то смешное. А?
1: Существительное. Да. Расскажу тебе. Ну, не анекдот, а...
2: Блин, не знаю, не пойму.
1: Ну, тушка, это вот как-нибудь переиначь там.
0: Хорошо, тушка, это шутка. Тушки — это шутки, а в ротанус...
1: Шутки?
0: Так, в какую? Куда?
1: Налево или направо?
0: Да. В какую сторону? Шутки в... Шутки в сторону! Правильно! Молодец! Браво! Все, у нас есть один правильный ответ.
1: Да. Так, идем дальше.
0: Дальше. Дальше. Вишелить загмами.
1: В этой игре... Чтобы победить, нужно чуть-чуть.
0: Молодец, шевелит. Так, и чем? Чем?
1: Она сказала.
0: Шевелит, она сказала. Ты слушай его, Катя. Так, шевелит, чем?
2: Повторите.
1: Вишелить загмами. Нужно чуть-чуть. Ну, когда включи голову.
0: Да.
1: То есть подвигай чем?
0: Да. Включай соображайку, да, типа, да? Вот.
1: Пошевелить?
2: Да-да-да.
1: Пошевелить?
0: Каким?
2: Мозгами?
1: Да!
0: Мозгами! Я хотел спросить именно, каким органом надо шевелить, да. Правильно.
1: Шевелить?
0: Мозгами, да? Так, у нас второй правильный ответ есть.
1: Ну, давай третий попробуем.
0: Третий, да? Окей. Кательтю в кательтю.
1: Кательтю в кательтю. Вот когда идеально.
2: Это дорожка?
1: Нет. Ну, где там дорожка?
0: Когда, как раз сами раз, ну,
1: вот
0: говорят.
1: Вот когда прям подошло прям идеально,
0: да,
1: что-то.
0: Это язык строителей.
1: Это когда твой безымянный пальчик и обручальное колечко.
0: Да, язык ремонтников. То есть, кателтью в кателтью.
1: Нужно, чтобы попало прям вообще идеально.
0: Да, четко. То есть,
2: тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
1: Знаешь такое слово «тютелька»?
2: Тютелька в тютельку?
0: Да! Браво! Мы это сделали вместе! Вместе мы команда!
1: Ой, ну сразу видно. Анжела из Майкопа покорила сердце Саймона.
0: Еще
1: он сделал все за нее, как истинный мужчина.
0: Не, она же слушательница.
2: Он истинный
0: джентльмен. И мы с ней команды. Теперь я ее земляк.
1: А ты не блондинка, Анжел?
2: Нет, я не блондинка.
1: Значит, джентльмены выбирают не только блондинок.
0: Не, по-любому, по голосу, ты красотка. Да. И ты получаешь...
2: Спасибо, конечно.
1: Ты получаешь фирменный мерч от Radio DFM и статус победительницы.
0: Ну, теперь с тебя горячий приветик. У тебя есть 7 секунд.
2: Я огромно передаю привет Республике Адыгея, Краснодарскому краю, городу Майкоп, отдельности Северо-Восточной Сады, своему мужу Артуру, он сегодня на работе в МЧС, моим детям Давиду, Араму и Еве.
0: Ух ты!
1: Вот это ты попал,
0: круто,
1: конечно! Муж в МЧС!
0: Вообще!
1: Повезло, что он на работе.
0: Красота, лепота, молодец вообще!
1: Майкоп, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола, а оса и осел – совершенно разные?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшап из Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова и диджей от другой мамы.
3: Да, Саймон Черный Перец. Акбала умер его куланджа.
2: Впереди рубрика «Мэшап из Саймона», где мы миксуем немиксуемое, например, как вишня и черешня.
3: Ну, обычно мы же не миксуем, мы же присобачиваем.
2: Ну, или присобачиваем.
3: Ну-ка, ты уже позицию сдаешь.
2: Саймон берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и получается новый хит.
3: Yeah.
2: Неожиданный.
3: На днях, как Катя говорила, в эфире и родился новый хит. Ласковый май, седая дочь.
2: Оговорочка. Кстати, я поняла, про кого это может быть песня, седая дочь.
3: Седая дочь?
2: Это может петь мать, у которой дочь перед ЕГЭ. Вот.
3: А, я думал, сейчас скажешь, мать дракона. Не, ну, кстати, не все матери тебе сразу поняли. ЕГЭ это же вот страшная вот эта история.
2: Да вот эти экзамены, ОГЭ и ЕГЭ. Бедные мамы волнуются за детей.
3: Вот, ой, все, ё-моё, да, так, я понял.
2: Там есть риск потом иметь седую дочь. Ага. Как бы.
3: То есть до экзамена волосы блондинки, да. А после них сиди. Ну что же, седая дочь, да, вот и так. Хит будет звучать, этот хит будет звучать под убойный трек Timmy Trumpet Freaks. Получится мой мешап Ласковый май versus Timmy Trumpet and Savage. Седая дочь Freaks. Ну, Notch Freaks. Слушаем, а потом обсудим. DJ.

0: Ну, вообще жарко в студии, ladies and gentlemen.
1: Ну, ты диджей Саймон. Дал, конечно. Мы привыкли, знаешь, к такому вайбу этой композиции, лиричному. Аж на слезу пробивает. И Канье сделал то же самое. А здесь, оказывается, под песню можно веселиться. Джампить.
0: С собой лететь в Анапу, в Ибицу. Или в Геленджик, да, прямо для танцпола.
1: И у бассейна.
0: Да. Ну, правда, я, конечно, слушал, пока исполнял Юрий Шатунов, «Седая ночь», да?
1: Uh-huh.
0: Я просто представлял, что если это «Седая дочь», я знаю, «Седая
1: дочь».
0: Это
1: вы уже не расслышите, Саймон.
0: Вообще не расслышите, это уже вообще реально. Ладно, от всего сердца, черного перца, зиба-зиба всем за внимание. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: И точно был трек «Не седая дочь».

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2019.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Чик-чик, бум! Спортзал, что? Ди-люди, значит, ди-спортзал, фит, физкульт, приветоз, вот так. Батру пожаловать в Пепе спортивную часть шоу.
1: Разбудилки.
2: В нашем спортзале Пепе Фита Баришня. Не, Фита Баришня. Катя Бодрова.
1: И тут еще зожник, диджей Саймон.
2: Баришня, это бариста, что ли? Ну, а так, если выбираешь фитнес-клуб поблизости к пиццерии, ты мастер по пищам боков. А сейчас расширим твои горизонты в рубрике «Форма в норме».
1: Да, ребят, на самом деле не стоит забывать про какие-то элементарные вещи, которые позволяют нам держать себя в тонусе. И в числе таковых это хороший качественный сон.
2: А ну да, когда лето уже наступило. Да.
1: Если мы не спим, нарушение работы гормонов, регулирующих аппетит, происходит. При дефиците сна снижается выработка лептина.
2: Лептина. Лептина.
1: Да, гормоны, который подавляет аппетит. И повышается уровень грилина. Гормона голода.
2: Не ругайся. Глирина. Вот пришла. Глирина.
1: Повышается кортизол. А его тоже хочется иногда заесть. Угу. Этот стресс. Нарушается чувствительность к инсулину. Снижается расход энергии, что снижает физическую активность в целом. Угу. И ты меньше тратишь калорий. Угу. Ну и поведенческие факторы. Поздний отход ко сну может привести к более плотному и позднему ужину. И увеличение высококалорийной пищи в течение дня в виде жира перекусов. Вот такое со мной случается. И что я сделала? Нашла классную памятку, которая дает тебе понять, во сколько ты просыпаешься и во сколько лучше тебе ложиться.
2: Кстати, у меня приложение в телефоне, то есть я рамки ставлю четко, когда уже надо ложиться. То есть никаких больше сериалов, никаких больше вечеринок.
1: И тем не менее, если это несложно на самом деле запомнить, если у тебя подъем в 5 утра, мой случай, ложимся в 21.00. Это история.
2: В идеале, да. А как опыт показывает, 11.30,
1: 12. 6.00, 22 часа. А если в 7 утра просыпаешься, хорошо бы отойти ко сну в 23. Ну и в 8 утра в полночь. Позже ученые, видимо, считают, что ты не просыпаешься.
2: Ну, ты уже бестолочь, да. Если позже, да.
1: И готовимся ко сну примерно за полтора часа до отключки. Отключаем, точнее, снижаем уровень
2: активности. Не смотрим именно на
1: телефон, не залипаем.
2: Потому что там синий спектр, вот, да. И он же отключает гормоны сна. Он дает сигнал, что день, и ты не можешь уснуть.
1: Да.
2: Напомни, пожалуйста, вот эти ругательные слова, какие были? Глирина.
1: Лептин и глирин.
2: Лептина, глирина.
1: Лептин, грилин.
2: Так, и что там еще?
1: И все.
2: А я думал, может, рэп запечатать, что ли? А глирин, лептин, пум-пум-пум, глирин, лептин, пум. А кто круче?
1: Круче, конечно, лептин, потому что он подавляет аппетит.
2: А глирин восстой,
1: а глирин, он, да, наоборот, вызывает чувство голода.
2: А, понял, то есть это как глутаномания, да? Ладно, все, я запомнил. То есть повышаем лептин, пух и прах, глирин.
1: Да.
2: Окей. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Уи! Чек-чек-чек-бум! Дамы и господа, пейтесь, джентльмены.

0: Come on, come on.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный 24.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака! Здорово, дитусовка! Напоминаю, разгоняем плохое настроение быстрее, чем слухи о повышении зарплаты разносятся по офису. Это эндорфин, повышающее шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
2: Реально повысит?
1: Не знаю.
2: Окей. Мы с эфиром продолжили тему пикаперства. Саймон рассказал отличный пранк или проверку на меркантильность девушки в одном шоу. Расскажи, пожалуйста, как это было. Это очень смешно.
1: Это в соцсетях уже есть несколько блогеров, которые по этой теме работают. Он подходит к девушке знакомиться. Она такая вся нафуфиренная, ну, аппетитно идет. Uh-huh. Девушке можно познакомиться. Он подходит. Она вежливо отшивает его сначала, а потом потихонечку это переходит уже в легкую грубость. Я же сказал, я не хочу познакомиться. Uh-huh. А он попытается, а потом понимает, что все, это уже все. И он разворачивается, она идет.
2: Просит прощения у нее, да?
1: Да, прошу прощения. Она идет со своей дорогой, и он разворачивается и садится в суперкар. Дорогучая машина, то есть дорогучий
2: кабриолет.
1: Вообще дорогучие тачки.
2: Ее действия.
1: Она думает, я уверен, что она дальше сохранит лицо и дальше пойдет. Она, увидев тачку, разворачивается и идет стучить ему в стекло. Я прошу прощения, вот я просто был не в настроении. Сегодня такой денек был, вот. И, то есть ни одна, ни вторая, ни третья. Ну, даже если это подстава.
2: Как это откровенно, конечно.
1: Да, это такая страна, это все в Америке происходит. И на уровень меркантильности там тоже зашкаливает. Я, конечно, сижу, вау, this is unbelievable.
2: Да, и мы еще обсуждали вот этих девчонок, которые приходят в дорогие рестораны, берут себе чашечку кофе и сидят.
1: Не проводят время. В ожидании, да?
2: Да, ты не знал, но у этого есть термин «тарелочница».
1: Excuse me?
2: Тарелочница,
1: не слышал? А почему это не чашкашница?
2: Вот не знаю, не чашкашница.
1: Причем тут тарелка вообще?
2: Она надеется, что кто-то накормит ее.
1: Но,
2: может быть.
1: Но в поддержке девчонок, я хочу сказать. Мужики, а мы что хотели-то? Он же подошел к ней, потому что она отлично выглядела.
2: Да.
1: Она же в себя деньги вложила, это же инвестиция.
2: Вот. Мне нравится ход твоих мыслей.
1: Поэтому с нашей стороны тоже меркантильность тоже есть. Мы же не клюем на всех подряд, понимаешь?
2: Поэтому не надо все в одну...
1: калитку, да?
2: Да.
1: Это же футбол, там же есть две ворота.
2: Правила жизни Саймона. Не надо все в одну калитку. Записывайте. Эту мудрость вам больше никто не выдаст. Только шоу «Разбудильники». Не знаю, в отношениях ты или только ищешь кого-то, желаем тебе найти вторую половину, если так. А пока можно заказать пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
1: Угу. А мы-то едим из одной тарелки, потому что мы же одна большая семья.
2: Ты тарелочница?
1: Это слово меня реально удивляет. Почему тут тарелка-то?
2: Ну да, странно.
1: Вот. Ну что ж, а если находишься у нас в мессенджере, вот, загляни и пиши, вот, заказывай пробушку и поздравления с днем рождения. А так, ladies, я вас поддерживаю. Действуйте, вы молодцы, молодцы. А скоро вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. Ну что, спорт продолжался за эфиром. То есть, если девчонка приходит в бар...
1: Просто попить чашечку кофе и познакомиться. Это не тарелочница, оказывается.
2: Она чашканица.
1: Она, назовем ее так. А вот девушка, которая приходит на свидание для того, чтобы чисто поесть, она тарелочница.
2: Тарелочница.
1: При всем моем уважении, уважаемая тарелочница, простите, что я неправильно... дала определение
2: вам. То есть это бывает такой профессиональный, да, тарелочницы, да?
1: Да, я думаю, там несколько уровней.
2: Ну, а почему тут слово только женского рода? Там мужик, который...
1: Тарелочник? О, они наверняка существуют.
2: Конечно, существуют. По свадьбам гуляют. Блин, у нас в Африке даже есть такие профессионалы. Вообще, то есть приходят на свадьбу похавать, а потом спрашивают, а вы кто?
1: Вы с какой стороны, да?
2: То есть он просто, он тост лучше всех скажет. А ты потом ты думаешь...
1: Зная эту невесту?
2: Да. И потом все смотрят, это вообще кто?
1: Да.
2: Никто его не знает. А у него лучше тост, потому что он эксперт.
1: У нас с детства, у меня мама, знаешь, если мы на день рождения кому-то идем, а я не хочу, например, к взрослым людям, она, да иди просто покушай вкусно. И уйдешь, идем.
2: Ребят, у нас один общий прекрасный мир, и я считаю, что еда должен быть обеспечена всем.
1: Всем хлеба, соли и зрелищ.
2: Так что, да, ребят, не судите строго, да.
1: Пора реализовывать пробушку.
2: Угу.
1: Заявки мы принимали в группе ВКонтакте под последним постом. Видим. Скоро озвучим.
2: Так, что у нас в мессенджере? Кто написал? Кто уже отметился? Это, конечно же, Алексей. Разбудите мою жену Татьяну из города Омск, чтобы у нее было весь день хорошее настроение, и она меня завтра отпустила смотреть футбол. Завтра старт чемпионата мира по футболу.
1: Точно, завтра старт. А почему бы, вопросики, с женой это не сделать, мне интересно. Мы тоже любим смотреть футбол.
2: Ну, просто я иногда, в моем опыте...
1: Отпустила.
2: То есть, 15 минут посмотрела, погоди, они так все время будут гонять мяч. Вот начинается такие вопросы.
1: На самом деле, да, потом я сижу на маркетплейсе.
2: Да. А почему это стоит только руками трогает, остальные не могут? Что за игра?
1: Давай, будить.
2: Так, поехали. 1, 2, 3, 4. Дружище, я тебя поддерживаю. We'll be right back.

0: Берите девушек и жен с собою. Всем привет, разбудите, пожалуйста, город Белгород и всех швей. Меня зовут Оля, привет моим самым лучшим коллегам Наташе, Лене и Тане. Девчонки вот шьют что-то, хочется верить, платья.
1: Прикольно, швейники, вау. Красиво звучит. Ну что ж, к шмоткам, включи тусовку.

0: что ж, надеюсь, все швейницы уже довольны.
1: Швеи. Швейница.
0: О май гад. Это швеи? Вот швеи называется?
1: Я оскорбила тарелочниц. Ты зачем-то швейниц придумал.
0: Все, лежу на колени и извиняюсь. Стою на колени и извиняюсь. Так, швеи, окей. Дальше пишет Алена у нас в мессенджере. Пробушка нужна мне очень. Всю ночь разговаривала с подругой из-за Сашай. А сегодня идти на работу. А время со...
1: Разговоры с подругой такие.
0: Да, со Сашай там большая разница во времени.
1: Сильно большая. Угу. Доброе утро. Разбудите Али из Кемерово. От Лики, просьба.
0: Кемерово и Алена, вот, без, ну, сезонная. Включите тусовку.

0: все, мы скоро играем.
1: Играем в наушники челлендж, и для этого нам нужна ваша помощь. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. Оставляйте любые рандомные слова. Именно их я буду объяснять Саймону артикуляционно. Он не будет меня слышать, будет только видеть рот, губы и желание ему помочь.
0: И брови.
1: Оставляйте, на чем слове прозвучит гонка, на игру у нас минута, тот сберет фирменный мерч от Radio DFM.
0: Скоро пошумим, так что каждый пусть пришлет по 20 слов. Это увеличивает шанс получить мега крутой мерч от Radio DFM. От всего сердца черного перца зиба-зиба вам за внимание, за то, что вы с нами. Это шоу «Разбудильники». Включи «Высовку».

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30.
2: ДФМ ТОП-30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
12: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованность.

0: Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Час будильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Ра-та-та-та, ра-та-та-та, летний привет, Ди-народ! Ты попал в эпицентр шума, а точнее в Powerbank Show. Разбудильники! В студии чемпион мира по синхронному шевелению губами Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Сейчас наушники челленджи игра, где Катя может сказать «банан», а я по ее губам прочитаю «баран».
4: Бывало и такое. Спасибо всем, кто отправил слова, абсолютно рандомные, напомню, группу ВКонтакте под последним постом здесь вижу, в наших мессенджерах вижу, в личке в том числе. Вот эти слова и будем объяснять Саймону, только он предварительно наденет наушники, не будет меня слышать по-честному и будет пытаться отгадать эти слова только по движению моих губ. На чем слове? А игра у нас продлится всего минуту. Прозвучит гонг, кто-то победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Ну что ж, включаю ушки, готовлюсь. Какую функцию включи сейчас?
4: Активного Катя подавления.
3: О, молодец.
4: Нано-наушники у Саймона. Все, кажется, он уже слушает любимое музло. Можем начинать.
3: Гали-гали.
4: Гали-гали, ага. Пуфик.
3: Пуфик.
4: Да.
3: Да.
4: Умничка. Светофор.
3: А тут уже...
4: Светофор.
3: Тут сложнее как?
4: Светофор.
3: Симферопол.
4: Светофор.
3: Изви как?
4: Све.
3: Ве.
4: То.
3: Шо.
4: Шо.
3: Вешалка. Ве. Все, следующее слово.
4: Девушка.
3: Симуха.
4: Девушка.
3: Девушка.
4: Девушка.
3: Девушка. Да.
4: Клавиатура.
3: Девушка.
4: Клавиатура.
3: Кла.
4: Кла. К. Кла. Клавиатура.
3: Еще раз.
4: Клавиатура.
3: Зверуга! Зверуга!
4: Клавиатура!
3: Беруха! Берушки! Следующее слово!
4: Кот!
3: Осма!
4: Кот!
3: Омск!
4: Кот!
3: Орк!
4: Кот!
3: Орр! Орр! Следующее слово!
4: Попугай!
3: Попугай!
4: Да!
3: Попугай!
4: Попал!
3: Так?
4: Ну давай! Ну все!
3: А все? Ну, сегодня неплохо же, да?
4: Вообще неплохо.
3: Вообще.
4: Нормально справлялись.
3: Фу, ну я-то вспотел реально, как вообще матрос.
4: А что ты отгадал? Попугай в конце было. Молодец. Что там? Сразу ты отгадал пуфик.
3: Да, потому что мне не пуфик.
4: Девушка. Это было мимо. Девушка.

0: Я угадал девушку.
1: Девушку угадал?
0: Да, следующее так, слово после кого? Девушки.
1: Клавиатура, вот.
0: Ёшкина мама. Там была клавиатура? Ёшкина мама, what?
1: Суперактивно вел себя в нашей игре. Оставил максимальное количество слов в группе ВКонтакте Аяз Ахмадулин. Аяз, мы тебя поздравляем с тем, что твое слово было последним.
0: Красавчик.
1: В нашей игре, а значит, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от радио DFM.
0: Yeah. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя – это Екатерина, а батя не е... Ой.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно, 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
10: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
11: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова и диджей от другой мамы.
3: Диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
2: Оговорочка теперь не дает мне покоя.
3: Теперь это была оговорочка, теперь у тебя уже на постоянку, да?
2: Рубрика «Микстура Саймона» впереди. Здесь Саймон презентует нам свои сеты, иногда посвященные отдельным артистам, иногда отдельным событиям. И чему же посвятил микс сегодня?
3: Сегодня в моей микстуре бенефис мирового диджея из Бразилии. Алок Акар Перес Петрило. Это мое полное имя.
2: Прего. Он итальянец?
3: Нет, он бразилец, они на португальском.
2: Прости.
3: Но Прего это уже итальянский, да. А так Петрило. Вот, здесь что, скажи Петрило.
2: Петрило.
3: Вот, все знаешь. Так, все остальные, конечно, его знают, как просто Алок. Он родился в настолько диджейской семье, что, кажется, вместо колыбельных там им ставили хаус сет. Папа DJ Swarov, мама DJ Encanta, брат-близнец DJ Bhaskar. Прикинь?
2: С ума зайти, то есть целое поколение диджеев.
3: Да.
2: Мы уже живем в то время, когда есть династии диджеев.
3: Да? Блин, удивительно. Лучше не скажешь. То есть там кормили не манной кашей в детстве, а диджейскими блинами, видишь? Так что...
2: Бедные соседи.
3: Причем с виниловой начинкой. Так, ну что ж, Дина Род, включи тусовку этот раз под мою микстуру из хитов «Алок». Имя, которое переводится как «свет». Что ты хотел сказать?
2: Да можно я просто вкину, мне показалось это любопытным.
3: Да?
2: Обычно люди, где какие-то династии, говорят, нет, ты будешь врачом. Он, нет, я хочу быть диджеем.
3: Да.
2: А здесь наоборот, ты будешь диджеем. Я хочу быть инженером. Нет, иди крути вертушки.
3: А тут даже был...
2: Твой дед был диджеем.
3: Мама диджей. У даже брат-близнец диджей.
2: У него не было выбора.
3: Шанса не было. Видишь, сейчас он уже крутой, вот и... Миллионер, вот, улыбается по пути...
2: Миллионер, рич.
3: Да, по пути в банк. Ну что ж, слушаем. Диджей Алок Акар Перес Петрило. Диджей Саймон.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Потому и не кусают.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и опытный человек диджей Саймон, который в рубрике «Сайхакинг» даст нам полезные советы, которые помогут сделать жизнь сильно проще.
2: И с недавних пор диджей от другой мамы, да?
1: Не сильно от другой мамы, а диджей.
2: Окей, ну что ж, сегодня в «Сайхакинге» три совета, как заставить духи держаться дольше, чем зарплата. Но сначала давайте вспомним, да, то есть самые популярные части анатомии человека для нанесения благоухания.
1: А можно я начну?
2: Давай.
1: Значит, запястье.
2: Окей, да, запястье можно, конечно.
1: За ушком.
2: За ушами,
1: да. С замочкой.
2: Да.
1: А где ключицы, вот эта вот ямочка наша.
2: Зоны декольте.
1: Зоны декольте.
2: Что еще есть?
1: Все, наверное.
2: Ну, задную часть шеи под волосами.
1: О, даже не слышала об этом.
2: То есть такой. На одежду. Даже есть.
1: А, ну одежда, да. А, еще, знаешь, как мне нравится делать? Пшикнуть в воздух и пробежаться.
2: И войти, да. Входить в облако, да?
1: Входить в это облако.
2: В облако духаня.
1: Там просто не сильный аромат тогда от тебя будет, но шлейф такой приятный.
2: Но если аромат очень сильный, как раз именно в облако надо войти или за шею, да, за волосами, чтобы шлейф. Да? А и на чистое тело. Да? Вот это,
1: было бы странно.
2: На тело, да, то есть наносить.
1: Заглушить запах пота духами.
2: Ну, так раньше, как бы, это в средневековье, они так же пользовались.
1: Не хотела бы я там оказаться только из-за запаха.
2: Вообще, мало мылась, вообще, и думали, духи все закроют. Ну что ж, теперь три совета, чтобы твои духи держались дольше, чем обещание начать новую жизнь с понедельника. Тем более, немало денег они стоят. И почему так, всего лишь полчаса и уже не чувствуешь. Ну что ж, наноси духи на теплые точки тела, шею, запястье и область за ушами. Тепло кожи помогает аромату раскрываться еще дольше. Второй совет. Перед нанесением духов используй крем или лосьон без запаха. Главное, без запаха.
1: Чтобы они не перебивали друг друга.
2: Да, потому что на сухой коже аромат исчезает быстрее, чем зарплата после маркетплейсов. Да. Если, допустим, на сухой коже, да, наносишь духи, а если сравнить с вариантом, если наносишь
1: увлажненную?
2: Да, с кремом. То есть на крем держит запах дольше.
1: Интересно, запомнили.
2: И третий, и напоследок, последний совет на сегодняшний день. Не три запястья друг от друга, как я раньше делал.
1: Так это ж классика, нет?
2: Вот как раз. Вот когда ты это делаешь, ты буквально избиваешь верхние ноты аромата. Да, то есть просто пщикать и...
1: И не трогать.
2: И пусть как бы этот аромат спокойно видит на работу.
1: Правильно я понимаю, что если мы будем соблюдать эти три лайфхака или сайхака, то мы будем душнилами. Надушиться.
2: Браво, Катя!
1: Скажи.
2: На этой душниловой ноте мы уходим. Лучше уже не скажешь сегодня. Разбуди!

0: Будильники на радио DFM. Уи!
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наши.

0: будильники. Come on, come on.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно, 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да!
7: 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
16: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
17: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы послушали о пользе пуха, дали совет, как стать душнилой, и узнали, как научить искусственный интеллект извиняться.
2: Да, просто напиши слово «бестолочь».
1: И посмотришь, что будет.
2: Вообще, там, господин, прости, я в следующий раз лучше буду работать.
1: И слава богу. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. Сегодня я не выспалочь, как говорит Саймон. И слово, как говорит Саймон, стал говорить. Я диджей от другой мамы.
2: Много лет был брат от другой мамы, теперь диджей от другой мамы.
1: Переквалифицировался.
2: Да, мы же растем, мы же молодой шоу. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец, с каких-то пор уже диджей от другой мамы. Динарод, и мы уже на финишной прямой, получается, да, Кать?
1: Mm-hmm.
2: Это же короткая летняя рабочая неделя, и получается сегодня лже-четверг. Еще один рабочий день, а можно уже снова нюхать шашлиндос соседей даже на законных основаниях. Ну что ж, в соцсетях я диджей MC Саймон, я диджей от другой мамы. Муа! Люблю, не могу! До завтра!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: 3. Это дуэт Клан Карасл на радио ДФМ прямо сейчас. И трек под названием Ride. Ох уж эти намеки. То ли ребята реально любят прокатиться с ветерком, то ли с помощью своих треков и текстов всячески как-то пытаются увеличить армию поклонников. Ну, одно из двух. А может, сразу два варианта, понимаете? С вами уже я, Тимур Белов. Привет-привет. Хорошего продолжения еще одного летнего дня. Проведем давайте его вместе. Проведем его под самые лучшие треки, которые однозначно создадут правильный настрой. В этом можете не сомневаться. Добавит буквально через пару мгновений красивых локаций Тиеста, Брена Грейс, Beautiful Places. Еще трек, после которого точно захочется сделать громче Кайза и Боб Синкляр. Впереди Can't Wait. Дождитесь.
1: Реклама.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на level.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
10: on DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: выполнить все поставленные задачи, оно возникает гораздо чаще и само собой. Ну а вот если, дорогие друзья, в вашем коллективе есть такие коллеги, которые регулярно всем рабочим чате желают доброго утра, всего хорошего, психологи говорят, что это все-таки сигнальчик, якобы человек, который каждое утро здоровается в чате и всем желает продуктивности, удачи и т.д. и т.п., такой человек попадает в группу повышенного риска выгорания. Вот такие вот дела. Так, мне кажется, это и так ясно, когда вот у тебя все-таки все норм, утром обычно ты еле-еле просыпаешься, идешь умываться, приводить себя в порядок и написать что-то в рабочем чате, это последнее, что может у тебя возникнуть вообще в голове и в твоих мыслях. Так что делаем выводы. Утро добрым все-таки бывает, но если это все через натянутую улыбочку и в рабочем чате, это сигнальчик. И еще какой.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов. До новых.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: поиграть, поиграть. Нет, не на музыкальных инструментах. Будем с вами в игре под названием «Ты кто такой?» угадывать, кем работает участник этой самой игрушки. Звоните 8495-956-1012. Если у вас огромное желание загадать, кем работаете, чтобы все остальные попытались угадать, тогда эта игрушка точно для вас. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте прямо сейчас. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show. On DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники.
3: Хороший бизнес.
2: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: С естественным интеллектом.
2: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Ты кто такой, давай, до свидания. Именно в этот момент начинается эта игрушка здесь на Радио FM, и ваша задача угадать, с кем работает участник этой самой игры, которому я буду задавать наводящие вопросы. Как только эти вопросы закончатся, успейте отправить свой вариант в МАКС. Номер запоминайте: +7 965 115 51 15, 965 115 51 15. В течение 5 секунд нужно это сделать. Рассматривайте сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Но, собственно, давайте знакомиться с участником. Это Иван Биск, Алтайский край, на связи. Ваня, привет, доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Привет, привет, DFM, привет.
0: Ох, люди, привет, какой страна. Ты бодрый. Середина рабочей недели, среда, маленькая пятница. И такая бодрость, такой позитив. Вань, видимо, хорошая у тебя работа. Но сейчас постараемся угадать, собственно, что это за работа. Вань, у меня вопросы. Скажи мне, пожалуйста, тебе приходится много разговаривать на работе?
1: Да, приходится.
0: А ты обычно с кем больше всего общаешься? С коллегами или клиентами?
1: С клиентами.
0: С клиентами. Ты в работе используешь какое-то специальное оборудование, которое тебе помогает?
1: Да.
0: Это оборудование большое, маленькое?
1: Нет, маленькое.
0: Малюсенькое. Малюсенькое оборудование.
1: Ну, не совсем. Чуть больше телефона.
0: Хорошо. А с чем больше приходится работать? С цифрами, расчетами или другой информацией?
1: Цифрами, расчетами.
0: А как часто измерять, когда посчитал все там, замерил, как ты часто передвигаешься, если приходится вообще передвигаться, или сидишь на месте?
1: Приходится передвигаться.
0: Приходится. От погодных условий зависит твоя работа?
1: Нет, никак не зависит.
0: Никак, значит, ты в помещении работаешь. А вот твои коллеги, такие же профессионалы, как ты, могут работать, например, на улице?
1: Да, могут. И снег, и дождь, и ветер.
0: Что-то как-то все запутано. Хорошо, время закончилось. Ваше сообщение, ваше предположение, кем работает у нас Иван Биск, Алтайский край. Номер в МАКС пишите: 965-115-51-15. Виктория пишет: банкиром он работает. Банкиры. А банкиры могут и на улице. А, хотя, может быть, какие-то заявки, понимаешь, выезжают там банковские карты. Это что же сотрудники банка? Так, механик, инженер, стоматолог, страховщик, машинист поезда, сантехник, сборщик мебели. Такие варианты прилетели за 5 секунд. А почему ты молчишь, Иван? Неужели мы не угадали еще?
1: Нет, не угадали.
0: И даже машинист поезда, и даже сантехник, и сборщик мебели нет?
1: Нет.
0: Никуда. Да, жалко. Не угадали. Как бы все остальные слушатели не пытались все-таки догадаться, кем ты работаешь, у нас этого сделать не получилось, и у меня в том числе. Вот есть еще такое предположение: ювелир. У меня еще вот такая вот надежда. Может,
1: нет,
0: ювелир?
1: Нет.
0: Вань, да что ж такое на все вопросы? Нет. Признавайся, кем ты работаешь, кем ты трудишься?
1: Работаю электриком.
0: Электрик. Вот оно что.
1: Здание, цеха.
0: А какие расчеты, какие цифры, я не могу понять, электрику тебе нужны? Что ты там рассчитываешь?
1: Рассчитываю потребляемую мощность, сечение провода, чтобы эту мощность выдержать.
0: И я так понимаю, ты из тех электриков, кто работает в помещении, но тоже все время передвигается?
1: Да.
0: Но твоим коллегам, которые работают на улице, повезло немного меньше.
1: Да, они кто ленивый, кто в дождь, кто снег.
0: Судя по твоим ответам, ты отвечал честно, и поэтому эта победа действительно достойна. Никто не угадал, кем ты работаешь, хотя электрик, ну казалось бы, мы ж могли справиться, но у нас не получилось. Победу одержал Иван Биск, Алтайский край. Ваня! Мои поздравления, и фирменный мерч от Radio DFM достается именно тебе. Молодец!
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Легкого тебе, такого же позитивного рабочего дня. Счастливо, пока.
1: Спасибо, и вам тоже.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов. До новых.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Повод. Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Баба-баб приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Друзья, всем здравствуйте, всем привет, значит, бонжур, hello, программа «Почитаем» на DFM Ростов и рубрика «Диалоги безопасности». Да, поговорим сейчас мы о важных таких вещах, как безопасность дорожного движения. Значит, сегодня у нас тема нашего разговора — фактор отвлечения внимания от управления транспортным средством. Как же так сделать, чтобы не отвлекаться вообще никуда и вообще двигаться с удовольствием и правильно, безопасно все вот эти вот, значит, дела. Значит, что является факторами отвлечения? Как не отвлекаться от дороги? Вот эти вот все моменты, там, современные машины, там, обилие мультимедийных систем. Все вот это, короче, вопросов масса. Но самое главное, друзья, что сегодня в гостях на DFM Ростов-на-Дону начальник отдела пропаганды региональной госавтоинспекции, подполковник полиции Мухин Александр Владимирович. Здравствуйте, добрый день! И, наконец-то мы, как это, увиделись, да? Вот, и получается так, что поговорим сейчас об этих самых важных вещах, важных моментах. Вообще, Александр Владимирович, что, как правило, отвлекает водителя от движения, вот, в этом смысле? Что самое первое вообще? Что раньше всего?
1: На самом деле, да, действительно, абсолютно правы. Тема очень важная, актуальная. Ну и статистика говорит о том, что фактически каждый четвертый факт даже транспортного происшествия происходит
2: именно по причине отвлечения управления водителей от управления транспортным средством, по причине вот, отвлечения пешеходы зачастую, то есть не соблюдают требования правил дорожного движения, выходят на правую часть дороги перед близко движущимся автомобилем, не определяют скорость, отвлекаются на телефон и так далее. Это все приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий. Так вот, по поводу факторов отвлечения, всего у нас существует их два основных вида. Это есть внутренние факторы отвлечения и внешние. Внутренние — это все, что происходит в салоне транспортного средства. Это нас отвлекает мультимедийные как раз таки системы. Это нас отвлекает и пассажиры, разговоры, перевозка домашних питомцев, употребление пищи, разговоры по телефону, кстати, это самое распространенное.
0: Еда, кстати, еда тоже отвлечение фактора, да?
2: Да, абсолютно верно. Вы знаете, у нас был факт ДТП, когда водитель пил крепкий горячий напиток, кофе, и непосредственно на одном из участков очень дорожной сети произвел экстренное торможение, пролил на себя горячий напиток, соответственно, и здесь он уже потом, сам водитель пояснил, что я отвлекся, я уже смотрел на свою рубашку, я получил ожог, я уже не смотрел на дорогу, допустил наезд на отбойник, и, соответственно, то есть автомобиль получил механическое повреждение. Хорошо, что в этом ДТП никто не пострадал. Тем не менее, предупреждаем водителей, чтобы осознавали, что употребление пищи — это тоже отвлекает водителя и тоже может стать причиной совершения дорожно-транспортного происшествия. По поводу внешних факторов отвлечения, это все, что происходит за периметром салона автомобиля. То есть это у нас билборды, реклама, те же самые факты ДТП. И вот здесь я хотел бы, чтобы водители обратили внимание, что вот проезжая аварии, не нужно делать записи на свой там, телефон и так далее, потому что вы уже не контролируете дорожную ситуацию. К сожалению, у нас регистрируются и происходят факты ДТП, когда вот как раз-таки такая вот съемка приводит к тому, что водитель допускал наезд на впереди остановившийся автомобиль или движущийся во встречном направлении.
0: И увеличивал эту аварию просто...
2: Да, потому что появилось два факта ДТП и так далее, соответственно, вот все-таки будьте внимательны, не поступайте так.
0: А вот помимо разговора телефона вот, и еды, есть какие-то факторы, за которые можно получить наказание? Вот здесь вот. Можно, например, вот за еду получить наказание? Вот.
2: Нет, на самом деле за еду никто не выпишет штраф.
0: За телефон?
2: Только за телефон, да. Статья 12.36, часть 1, Кодекса Российской Федерации, административного правонарушения. Если непосредственно инспектор госавтоинспекции заметит, что непосредственно вот водитель будет вести переговоры, вот в руках будет сотовый телефон. Конечно, законодатели, то есть и прорабатывая данную статью, как раз таки вот запретили водителю, что он отвлекался, и здесь были задействованы руки, то есть здесь было задействовано именно отвлечение, когда ты можешь писать сообщение. Кстати, это самое страшное, когда человек пишет сообщение, здесь вообще полностью он отключается от процесса
0: дорожного движения. Да, потому что телефон же, он мало того, что сам по себе, просто ты вовлекаешься в него полностью, и автомобиль уже там, ну, второе дело твое.
2: Да, да, тут и мысли, как бы, естественно, физиологические вот, свойства. Соответственно, это все именно приводит к тому, что потеря полного контроля над управлением автомобилем, это все приводит к совершению даже транспортных происшествий.
0: Ну, то есть, правильно я понимаю, что уже есть прецеденты, когда официальной причиной дорожно-транспортного происшествия является отвлекающий фактор в виде разговора по телефону? Или это еще не так?
2: Не, на самом деле, как, скажем так, вот, отвлечение, к примеру, на сотовый телефон, отвлечение, там, допустим, на внешний фактор, да, там, на рекламу, там, на аварию там, или что-то еще, это все является сопутствующей причиной, но вот основная причина, это будет связано с тем, что водитель по причине того, что отвлекся, допустил, к примеру, наезд на впереди остановившийся автомобиль. При этом, конечно, он не обеспечил безопасность безопасную дистанцию, боковой интервал. К примеру, водитель по причине отвлечения, там, допустим, сделал маневр, то есть повернул там, или съехал с правой части дороги и так далее. Это все, то есть привело к совершению даже транспортного происшествия. То есть причина будет однозначно, это нарушение требований правил дорожного движения. А вот сопутствующая как раз таки причина — это водитель, не контролировал дорожную ситуацию, что послужило именно совершением ДТП.
0: Вау, друзья, мы продолжим обязательно. Напоминаю, Party Time на DFM Ростов, диалог безопасности, продолжение вот прям уже совсем-совсем скоро. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Тайм на DFM Ростов и, значит, веселиться, да, пати, вот вся эта вечеринка у нас пока что проходит под флагом безопасных дорог, и вообще немного мы отвлечемся от танцевальной музыки, но буквально на несколько минут, потому что отвлечемся во славу обсуждения темы факторов отвлечения внимания от управления транспортным средством, вообще все вот эти моменты важные, ценные, поскольку сейчас время такое, какое-то, знаете, летнее, свободное, все вот хочется все везде успеть, вот. И самое главное, что мы разговариваем с Мухиным Александром Владимировичем, это подполковник полиции, начальник отдела пропаганды региональной госавтоинспекции. Александр Владимирович, мы продолжаем, и вот остановились мы на таком моменте, на причинах, да, телефон, дорожно-транспортное происшествие и так далее, вот. А правильно ли я понимаю, что штрафов за разговор по телефону во время управления транспортным средством оформлено уже приличное количество или нет?
1: Да, на самом деле, по составу статьи 12.36, части 1 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения, а именно пользование водителем во время движения транспортным средством телефоном, который не оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, вынесено более 2500.
0: Ну, то есть наушник, да, гарнитура какая-то.
1: На самом деле, вот есть уже в современных автомобилях такая система, которая позволяет непосредственно, это и в мультимедийных устройствах устроено, то есть непосредственно вести переговоры, телефон звонит, все, у вас через из вашей штатной колонки идет информация, вы просто общаетесь, это все. Можно, да, гарнитуру, то есть непосредственно, если нет такой возможности, транспортного средства, специальная гарнитура, которую можно использовать при передвижении, которая будет позволять вам вести переговоры. Но вот вы знаете, на самом деле стоит для себя понимать, что даже любой вот разговор, он в первую очередь погружает в тебя в какую-то тему, и ты все-таки уже психоэмоционально отвлекаешься.
0: А разговор с собеседником, с пассажиром, он такую же силу имеет, да, или нет?
1: Вы знаете, здесь на самом деле, вот смотря какой разговор. Зачастую мы, наоборот, говорим, когда вот на дальнем расстоянии

0: В любом, соответственно, это наоборот, это все минусы, это все может привести к совершению ДТП. Так вот, по поводу, вот, да, действительно, составных материалов, хочу сказать, что все-таки 2500 это достаточно много, фактически ежедневно от 15 до 20 водителей попадают в поле зрения госавтоинспекции именно те факты, составы, когда вот водители разговаривают по телефону, управляя транспортным средством.
1: Да уж, а вот еще такой момент хотел узнать, уже ввели или ведут в работу камеры, которые фиксируют использование водителями мобильного телефона. Насколько я понимаю, есть на ремень, да, мы уже знаем, но при этом не во всех регионах на телефон как будто бы есть. Здесь вот подскажите, или нет их вообще, или есть, я что-то путаю, я в какой-то другой реальности.
0: Есть. Не, очень хороший, правильный вопрос, да, действительно, мы говорим, что есть. И в нашем регионе работает на сегодняшний день 9 комплексов фото-видеофиксации.
1: А
0: и
1: где,
0: 2500. На самом деле, это не секретная информация, то есть как бы мы можем дополнительно ее разместить на сайте госавтоинспекции. То есть,
1: заходите, кстати.
0: Да, и здесь проблем абсолютно никаких нет. Мы, наоборот, призываем водителей, чтобы все-таки вот были внимательны. Как и составы административных правонарушений по статье 12.6, когда водители не используют ремни безопасности, либо перевозят пассажиров, не пристегнут ремнями безопасности. Так вот именно составы, когда водитель разговаривает по телефону. Сейчас у нас камеры очень мощные, то есть они достаточно четко все информативно могут зафиксировать. Есть несколько видов фотографий, нескольких ракурсов. То есть, все, ну, то есть сам событие и сам состав правонарушения, нарушение, он очевиден. Поэтому призываю водителей, чтобы все-таки вот задумались, бросали эту плохую привычку, вот, и управляли автомобилем, не отвлекаясь непосредственно на какие-либо факторы.
1: Так что, друзья, вот если вот, надеюсь, что все-таки нет, но если вдруг вам придет штраф, да, за использование мобильного телефона, мало того, что штраф придет, вы будете знать, что это точно вы, да, и сможете себя разглядеть, так еще и, возможно, аватарка новая для социальных сетей у вас появится, и вот, получается, два дела одновременно сделать. Вот, хотел еще такой момент уточнить. Мы говорили с вами вот недавно, буквально вопрос назад, про вот разговоры собеседник, да, насколько напрягает, насколько отвлекает вообще человек, насколько отвлекает пассажир и телефонный разговор. Какая вообще между ними разница? Вот на безопасность влияет же обстановка в автомобиле в том числе. Ну, хотелось продолжить эту тему. Вот, каждому вообще знакомая ситуация, когда вот негативное влияние может быть на концентрацию внимания. Вот, это могут быть, не знаю, там шумные друзья, какие-нибудь родственники. То есть я к чему вообще хочу немного подсократить. Ругаться тоже нельзя, получается.
0: Тоже нельзя, абсолютно верно, тоже нельзя, не стоит абсолютно. Это отвлекает водителя. Но нужно для себя понимать по поводу вот отвлечения, что это на самом деле, к чему это может привести. Ну, к примеру, черта города, скорость 60 км в час.
1: Да.
0: Водитель отвлекается на одну секунду, то есть не смотрит на дорогу. Соответственно, автомобиль при этой скорости проезжает без контроля водителя порядка 17-20 метров. Если мы говорим, это не населенные пункты, федеральные, региональные автомобильные дороги, здесь у нас повышенные скоростные режимы, скорость 90-100 км в час, это допустимая скорость на данных участках улично-дорожной сети. Но водитель отвлекается буквально на одну секунду, 50 метров без контроля водителя. Порой, к сожалению, именно вот этой секунды не хватает для того, чтобы водитель смог принять правильное решение. Торможение, перестроение и так далее. Ситуация может поменяться в любую секунду. Поэтому, конечно, мы говорим, что внимание водителя это должно быть прежде всего.
1: И вот, кстати, тоже хочется поменять нашу ситуацию в эту самую секунду. Музыкальный перерыв небольшой у нас состоится прямо сейчас. Я напоминаю, друзья, это программа Party Time на DFM Ростов. Рубрика «Диалоги безопасности». Продолжаем совсем скоро. И немного музыки. Мы поехали дальше.

0: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно с прояснениями, около 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Да-да. Ты слышала новый хит?
9: Нет? Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Там-там-там, друзья, мы продолжаем наш пати-тайм на DFM Ростов-на-Дону. Если что, друзья, мы тут здесь, да, мы, если что, мы танцевали, не знаю, как вы, давайте тоже как-то подключайтесь, вот, и двигайтесь. Мы лично двигаемся в направлении диалогов безопасности, они у нас сейчас существуют и действуют в студии DFM, значит, мы общаемся по поводу отвлечения внимания от управления транспортным средством, причем любым, абсолютно любым. Затрагивали автомобили, затрагивали много всего. Кто сегодня гость в студии DFM? Это подполковник полиции, начальник отдела пропаганды региональной госавтоинспекции. Это Мухин Александр Владимирович. Александр Владимирович, и вновь наш разговор с вами. Мы говорили с вами за эфиром про один еще любопытный случай отвлечения внимания в автомобиле. Расскажите про него, пожалуйста, очень интересно.
1: Да, действительно, это пример из практики, из жизни. И был факт такого дорожно-транспортного происшествия, когда непосредственно вот водитель по факту отвлечения, а именно просто вот, насекомое, стало причиной того, что потерял контроль над управлением автомобилем. Ситуация следующая. Человек имел заболевание, и, собственно говоря, для него там именно вот если оса там, и какие-то определенные продукты ему запрещено там употреблять, и это все
0: аллергены
1: может вызвать, да, аллергическую реакцию. Вот. Ну и, собственно говоря, при передвижении, летний период времени года, были открыты окна. Вот, водитель пояснил, что, скорее всего, залетела. Может быть, она уже была и в салоне, но вот именно в момент его передвижения она появилась, непосредственно это оса перед водителем. И все, водитель говорит, я потерял контроль. То есть я занимался именно упорно борьбой с осой, хотел ее как можно быстрее выкинуть вот, из салона автомобиля. Вот, собственно говоря, и не заметил, как потерял контроль, съехал с дороги, произошло прокидывание автомобиля. Слава богу, в том ДТП никто не пострадал, водитель тоже не пострадал. Транспортное средство, конечно, получило механические повреждения, но все могло бы закончится иначе. Поэтому, конечно, вот ситуаций достаточно много. Вот тоже еще один из примеров из практики и жизни, когда вот водитель мотоцикла передвигаясь в черте города, и скорость была небольшая, порядка километров 40-50, просто открыл визор. Вот, ну, жарко. Он говорит, я просто хотел чуть-чуть его приоткрыть, просто, ну, чтобы дышать. Ну, как было.
0: Визор это.
1: Да, это стекло, которое.
0: Стекло на шлеме. Да, абсолютно мотоциклетном
1: верно.
0: Шлеме.
1: Абсолютно верно. И когда он говорит, я его приоткрыл, в этот момент стрекоза залетела.
0: Кошмар.
1: Да, и вот он тоже говорит, ну, было, ну, благо, что просто падение без столкновений, соприкосновений и так далее. Он просто потерял контроль над управлением мотоциклом.
0: А еще, ну, тут еще такой момент, простите, я перебиваю, но глаза... Глаза — это ведь орган, который, ну, у него особо-то нет регенерации. Это не рука, а не кожа какая-нибудь. Глаз не может... А если там что-нибудь такое с каким-то
1: конечно.
0: Значительным повреждением, насекомое залетает, какой-нибудь дыщ, и
1: конечно, конечно. Все. Это вот опыт из жизни. Да, действительно, такие факты происходили. Поэтому вот хочется, чтобы вот водители для себя осознавали, понимали, что очень много неочевидных таких вот факторов, о которых, может быть, мы сегодня даже не успеем поговорить. Но на самом деле, фактически, каждый из нас ежедневно участвует в процессе дорожного движения, будь мы водителями или пешеходами, мы отвлекаемся. Но вот должно быть осознание. И, собственно говоря, конечно, мы не должны поступать так, чтобы эти факторы отвлечения, то есть они были нашей привычкой, вот, но мы должны в себе вырабатывать, у себя вырабатывать хорошие привычки. Вот, и ранее мы говорили за сотовый телефон для водителя. Действительно, это беда. Вот, и это, наверное, одно из тех обстоятельств, которые приводят к совершению дорожно-транспортных происшествий. В ненаселенном пункте водитель, когда отвлекается на телефон сотовый, эти те ДТП, которые с высокой тяжестью последствий, ну, а непосредственно вот в городе Ростове-на-Дону, в областном центре, более больших муниципальных образованиях, да. В городах нашего региона, вот как раз-таки наезды вот, на препятствия, несоблюдение безопасной дистанции, наверное, в половине случаев, это когда водители отвлекались на свои гаджеты.
0: А вот наряду, может быть, есть, как их ловить-то вообще, вот этих вот отвлекающихся людей, вот по типу, может быть, нетрезвого водителя, да, поиск его и борьба с ним, с этим нетрезвым водителем, есть какие-то рейды у госавтоинспекции?
1: Да, мы такие рейды проводим, но прежде всего, конечно, они направлены на профилактику, на общение с водителями, доведение вот, статистики, информации. Конечно, мы не пугаем, мы разъясняем о том, что у нас комплексов все больше и больше. Вот на сегодняшний день 9, но не исключено, что уже завтра их будет 10 и так далее. Конечно, будут заводить, конечно, их будет больше работать в нашем регионе по пресечению данных составов административных правонарушений. Для нас очень важно, чтобы водители были ответственны. Мы, конечно, не преследуем цели, чтобы как можно больше вынести постановление, составить материалов. Нет, абсолютно нам это не нужно. Нам очень важно, чтобы водители были внимательны, чтобы они в пути следования соблюдали правила дорожного движения, чтобы на наших дорогах было безопасно.
0: А вот фактор отвлечения также является же прослушивание музыки. Вот то, что мы очень сильно любим. Наша любимая прекрасная музыка, да, на DFM Ростов. А вот любимый трек поднимает настроение, да, любимая радиостанция поднимает настроение. А может ли это снижать безопасность на дороге? Например, громкое прослушивание прям вовсю. Включил колонки аудиосистемы. Все это качает, все это классно, здорово. Я лично, вот прежде чем вы ответите на вопрос, я вот такой фактор знаю. Не знаю, есть ли у вас такая привычка, когда включается задний ход, громкость потише делается. Вот. Я знаю, почему. Да, да. Вот, все как-то так не понимают, недоумевают, почему. Особенно в социальных сетях. Там различные мемы на эту тему делают. Ну, реально так, потому что ты не всегда понимаешь, на что ты можешь наехать.
1: Абсолютно верно. Что ты не продолжил еще движение, не сугубил ситуацию.
0: Это точно. Ну вот тут то же самое касается насчет громкой музыки. Снижает это или так же это? В общем, тут хочется тоже
1: абсолютно
0: знать.
1: Абсолютно правильный вопрос. Да, действительно, по поводу громкой музыки. Вот любой водитель с любым стажем, к примеру, управляете вы, да, и съезжаете с асфальтированной дороги на грунтовую дорогу. И вот просто сделайте один раз, вот и запомните вот сейчас, о чем мы говорим, и поймете, то есть это психологический фактор, вы сразу делаете автоматически тише музыку. Угу. Для того, чтобы вам было слышно движение автомобиля, потому что дорога уже имеет неровности и так далее. Вот. Это психологический фактор.
0: И неровный отклик колес. Дело в том, что там какой-то гравий, ямы,
1: еще абсолютно, что-то. Да, поэтому как бы вот всегда это водитель съезжает, то есть на неровную поверхность, где дорога у нас имеет такую, то есть, соответственно, он делает музыку тише. Вот. И здесь мы говорим о том, что громкая музыка, конечно, отвлекает водителя. Водитель уже не контролирует ситуацию, то есть непосредственно водитель уже больше отвлекается, потому что он делает больше уже, ему кажется, что он не контролирует дорогу, он делает уже больше движений, то есть именно смотрит в зеркало заднего вида, там разворачивается и так далее, для того, чтобы вот быть более внимательным. Кстати, она очень сильно отвлекает водителя, и утомление водителя наступает гораздо быстрее. И это все приводит как раз-таки вот таким повышенным риском совершения ДТП.
0: Ну, кстати, в мультимедийных современных автомобилях, да, когда они оснащены в круг всякими камерами, то даже при каком-то малейшем повороте на том же приборе, на экране видно, как проезжает каждая яма. Это тоже, наверное, как-то помогает, подсказывать. Друзья, продолжим совсем скоро. Программа «Почитаем» на DFM Ростов. Диалоги безопасности. Это прямо здесь и сейчас. Но музыка тоже должна быть, друзья. Давайте сделаем громче.

0: музыка, знаете, что означает? Это означает, что мы здесь продолжаем беседовать о безопасности. Вот такие у нас диалоги. Но при этом все в пределах программы почитаем на DFM Ростов. Продолжаем, идем дальше. Значит, что у нас тут происходит? Мы говорим про фактор отвлечения. Я напомню суть сегодняшнего собрания с Мухиным Александром Владимировичем. Я напомню, что это подполковник полиции, начальник отдела пропаганды региональной госавтоинспекции. Александр Владимирович, вопрос у меня такой. Значит, если немного представить. Если вот двигаться на автомобиле по дороге, на которой отсутствуют другие участники движения. Ландшафт однообразный. Мы знаем такие ландшафты, мы знаем такие ситуации. Наши, что называется, ближайшие соседи, да, по региону. Да, ну вот рядом или через регион. Усталость приходит быстрее, чем от езды в условиях интенсивного движения. Это мы знаем, это факт. Да, что делать в таких ситуациях? Какая профилактика вообще ведется в этом направлении госавтоинспекции и человеку-водителю? Что в этом случае делать, если все однообразно?
1: Я понял, спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, нужно перед каждой поездкой, то есть мы говорим о длительной поездке, подготавливать себя, подготавливать свой автомобиль. Соответственно, подготавливать свой маршрут передвижения. Делать остановки. Просто нужно останавливаться, немножечко размяться, походить и так далее. То есть мы сталкиваемся еще с такой проблемой, когда вот останавливаем, к примеру, вот водителя транзитного транспорта, вот, и входит, допустим, просто банально проверки, мы выясняем, что там сзади, допустим, ребенок не пристегнут ремнем и болтается. Хотя есть детское удерживающее устройство, все есть. Вот, ребенок предназначен сам себе, то есть сзади, вот, мы говорим, ну почему его нарушать? Ну вот едем уже там 4 часа, там у нас не было остановки, там ребенок уже устал и так далее. Ну это как бы не является той самой причиной, когда непосредственно можно вот нарушить требования правил дорожного движения, подвергнуть ребенка опасности. Поэтому, конечно, делайте остановки, останавливайтесь. У нас очень красивая природа других регионов. Делайте ее, то есть, только там, где это разрешено. Это тоже важное условие, однозначно.
0: Вот, соответственно, то есть, на знаки смотрим. Конечно. Это, ну, это базовый навык, если базовый что, друзья. Навык,
1: да. Вышли, размялись, попили водички и так далее. Дальше будете ехать, вы будете более бодрыми. Соответственно, правильно. Ландшафтный дизайн, монотонное движение и так далее. Это все баюкает водителя. Вы очень быстро будете в утомленном состоянии и, соответственно, вам будет хотеться спать. Поэтому, чтобы это не наступило, всегда изначально планируйте свой маршрут передвижения. Планируйте все свои остановки, заправки, где будет у вас прием пищи, отдых и так далее. 4 часа, то есть это вот максимальное движение, после чего необходимо остановиться на 45 минут и, естественно, отдохнуть. Можно разбить, и лучше даже разбить. К примеру, 2 часа проехали, 20 минут отдохнули. 2 часа проехали, 25 минут отдохнули. 9 часов. Все, останавливаемся, после чего необходимо выспаться, потому что резервы организма не бесконечны.
0: А вот если предположить, что, например, ехать с пассажиром, со вторым водителем, можно сказать, то вот вы сказали 9 часов. Насколько может увеличиться эта общая смена, скажем так, на какой-то, не знаю, на 15 часов, до 15, потому что ведь в то время, пока я еду, пассажир, водитель может спать. И как бы набираться сил.
1: Да.
0: А потом я могу набираться сил. И то есть это, по
1: можно,
0: сути,
1: да.
0: Бесконечная
1: можно.
0: История, правильно или
1: можно.
0: Нет?
1: Да, на самом деле, да, абсолютно правильно говорите, что можно так, что, допустим, водитель отдыхает, сменный водитель, вернее, вот, и, собственно говоря, через какой-то промежуток времени он садится за руль, уже отдыхать и будет. То есть, да, действительно, можно преодолеть большое расстояние и так далее. Но на самом деле, вот хочу сказать, что достаточно много у нас регистрируется, особенно в летний период времени года, фактов ДТП, когда вот засыпают оба водителя.
0: Прям сразу два?
1: Ну,
0: как бы жалко.
1: Да. То есть ехал первый водитель, поменялся, вроде бы отдохнувший водитель сел за руль, вот, и происходит процесс, то есть водитель заснул тот, который должен спать, ну и заснул тот водитель, который тоже спал. К сожалению, такие факты.
0: Нарушение караула.
1: Да, происходит. Поэтому вот все-таки лучше всего остановиться спокойно вот где-нибудь на стояночке. У нас достаточно много этих комплексов, там автозаправочные комплексы, стоянки и так далее. Просто поспать, отдохнуть и уже управлять автомобилем дальше.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы упомянули, да, дети, там, удерживающие устройство, да, когда вот такие факторы действительно есть. А как взаимодействовать с детьми, усиливать их мотивацию к такому бдительному, осознанному поведению на проезжей части? Ведь мы же прекрасно понимаем, что это все транслируется, да, там, поведение и так далее. А может быть, какая-то работа проводится в этом направлении со стороны госавтоинспекции? То есть, я понимаю, там многослойная такая история, да, там это, не знаю, да, влияние на ценности какие-то, да, и так далее. Может быть, вот такой у меня, в общем, вопрос. Как взаимодействовать с детьми?
1: Да, на самом деле, действительно, здесь профилактика. Конечно, вот хочется обратиться к родителям, чтобы как можно чаще и больше разговаривали на тему безопасного поведения детей на дорогах. Сейчас очень актуально. Летний период времени года, в большинстве случаев дети предназначены сами себе. Новые маршруты передвижения. Дети передвигаются и на транспортных средствах, я имею в виду велосипеды, и средства индивидуальной мобильности и так далее. Нужно контролировать досуг детей, знать, где они передвигаются на данном виде передвижения. Соответственно, побольше общаться, рассказывать детям о тех банальных ошибках, о тех дорожных ловушках, которые могут подстерегать детей в пути следования. Ну а самое главное, чтобы родители были примером для детей, ответственного, грамотного, законопослушного участника дорожного движения.
0: И это самое важное, друзья, просто помните о том, что воспитывать стоит себя, ну и, конечно же, беспокоиться, переживать о своей жизни, и тогда все точно будет хорошо. Более того, инстинкт самосохранения, ведь он, да, придуман, да, и не то, что придуман, он не придуман, он просто существует в нас абсолютно не зря. Друзья, это программа «Почитаем» на DFM Ростов, рубрики «Диалоги безопасности». Мы поговорили, обсудили важные ключевые вопросы. И я уверен, что обсудим новые, да, новые появившиеся в следующий раз обязательно. Благодарю, бесконечно благодарю за беседу. Напомню, друзья, у нас в гостях на DFM Ростов был Мухин Александр Владимирович. Это подполковник полиции, начальник отдела пропаганды региональной госавтоинспекции. Большое спасибо вам за этот разговор.
1: Андрей, спасибо вам за эфир. Ну а всем хочу пожелать только безопасных дорог. Берегите себя.
0: Спасибо.
2: Погода. В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями, около 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полдень.

0: Тимур Белова, всем большой привет, вы слушаете Радио ДФМ, лето у нас продолжается, и что не может не радовать, так это короткая рабочая неделя, которая продолжается у нас в том числе, и уже завтра, я хотел сказать прямо сейчас, что завтра пятница, но потом я понял, что четверг, а в любом ведь случае он будет как пятница, потом будем радоваться этому событию, ну это уже завтра, да, будем завершать все рабочие дела, настраиваться на выходные. Вот когда думаешь об этом, что впереди у нас три выходных, как-то, знаете, настроение сразу улучшается. Ну а вот для тех, кто был бы не прочь устроить вводные процедуры в ближайшие минуты, скоро вам готовы будет в этом деле помочь в водных процедурах, я имею в виду BTS. Ребята именно оттуда, из Южной Кореи. Swim на Радио DFM. Слушаем.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now.
5: А теперь тусовка.
1: On DFM.
5: DFM. Потому что Радио DFM.

0: вместе еще раз доказали, что их дуэт, собственно, способен на многое. Ну, в этом мы убедились и не раз, благодаря их совместным трекам. Но у нас есть, вот знаете, дуэт гораздо интереснее. Тем более, в их компании мы привыкли просыпаться по утрам. Это шоу «Разбудильники», разумеется, вместе с Саймоном и Катей все это происходит. Сегодня эти ребята уже успели разбудить всю страну. У них получилось это превосходно. И завтра, между прочим, Саймон и Катя сделают то же самое. Я уверен, вы останетесь довольны. С 7 до 10. Только здесь, на Радио ДФМ, «Разбудильники». Включайте и просыпайтесь.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно с прояснениями, около 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Достаточно успокаивающая работа Porcelain Mobi на Radio FM. А у нас впереди ожидается такое. Ох, вы в этом точно захотите принять участие, я уверен. Играй!

0: названием «Квиз», поэтому звоните 8495-956-1012. Линия пока еще свободна, но это пока. Успейте прямо сейчас набрать эти цифры и стать номером один, чтобы принять участие в квизе. Желаю вам удачи. Набирайте. Надеюсь, именно вам повезет сегодня.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? А? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пиндел!
2: Перец!
3: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: Акведы.
15: Выбраны.
16: Документы для регистрации ИП.
15: Готовы.
17: Фантастика.
15: Счет, бухгалтерия.
18: Подключены. Поехали.
19: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
7: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну а мы тем временем переключаемся на квиз. И сегодня в нем принимает участие Александр, будущий повар, присоединяется к моей компании. Александр, привет, доброго дня.
1: Здравствуйте.
0: Саш, ну я думаю, если мы уже узнали, кто ты будешь у нас по профессии буквально через некоторое время, там, я не знаю, может месяц, может год, но скажи, пожалуйста, какое твое самое любимое блюдо? Что ты любишь готовить? Чем заниматься на кухне?
1: Мне нравится пиццу готовить.
0: Ага. А пиццу поедать тоже любишь?
1: Ну, это, конечно.
0: Ага.
1: Ну, кто не любит пиццу?
0: Однозначно наш человек. Александр, ну сейчас не о пицце пойдет речь. У нас квиз. На протяжении одной минуты я тебе буду задавать разные вопросы, ты на них будешь отвечать. Ну и, соответственно, может быть, даже и про пиццу какой-нибудь вопросик тоже попадется. Все может быть. Саш, тебе главное набрать больше 3 правильных ответов, потому что у Романа и Вячеслава, которые принимали участие в нашем квизе, пока результат только такой. 3 правильных ответа. Надеюсь, у тебя будет гораздо больше. Ты готов?
1: Да.
0: Ну, в таком случае мы начинаем. Твоя минута стартует прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. 10 июня, Всемирный день мороженого. Как называется мороженое между двумя бисквитами, вафлями или печеньем?
1: Пат.
0: Сэндвич или брикет? Какая страна является родиной мороженого, Бразилия или Китай?
2: Бразилия.
0: Нет, на самом деле Китай. День рождения отмечает киностудия «Союз мультфильм». В каком мультике кот Матроскин и пес Шарик живут с мальчиком в деревне?
2: Простоквашино.
0: Простоквашино – это правильный ответ. А теперь послушай фрагмент известной песни из мультика и продолжи, пожалуйста, строчку. Внимание сюда.
3: Я на солнышке лежу.
1: Так, я на солнышке лежу. Я на солнышке сижу.
0: Я на солнышко гляжу, на самом деле. 118 лет назад была основана столица Австралии. А что это за город? Какое у него название?
1: Плохо географию
0: понял. Правильный вариант ответа – Канберра. День рождения у певицы Максим. Кто она по знаку зодиака, если родилась сегодня, 10 июня?
1: Без понятия.
0: Близнецы. Как-то плохо у нас сегодня с правильными ответами.
1: Ну, и... Как получилось?
0: Ну, как получилось, так получилось, но мне кажется, вот эта вот пицца в самом начале, которая у нас в сознании как-то жих появилась, воображение, и все мы думали о пицце. Я признаюсь честно, когда я озвучил тебе вопрос, я тоже думал о пицце почему-то, о маргарите, ну или 4 сыра. Очень захотелось мне. Прям разыгрался аппетит. Александр, почитаем количество правильных ответов. Сэндвич не принимается, Китай тоже мимо, Простоквашино, ну, это был первый правильный вариант ответа, на солнышке лежу тоже мимо, Канберра тоже мимо, Близнецы не туда. Один правильный ответ. Это получается, что Вячеслав и Роман у нас по-прежнему находятся впереди. И завтра, я так понимаю, кто-то появится обязательно, кто захочет их опередить. Ну, завтра, собственно, в четверг мы подведем итоги и выберем самого лучшего участника квиза. Александр, ну а на этом этапе я тебе хочу сказать огромное спасибо за участие. Спасибо. Приготовь себе вкусную пиццу. Ты это заслужил после такого квиза. Ну и, разумеется, заслужил подарок. Фирменный мерч Радио ДФМ достается тебе.
4: Поздравляю.
0: Ну и давай как можно громче, Саш. Как можно громче, как ты умеешь. На всю страну, на свой родной город. Слово «квиз» и как можно позитивнее на счет 3. 1, 2, 3, поехали.
1: Квиз!

0: Как всегда, мегапозитивная елка и работа под названием «Проще» на радио Дифон. Ну, давайте будем проще, проще относиться не только к себе, но и ко всем окружающим, и к работе в том числе. Если даже что-то не успеваете, в запасе еще завтра, четверг, можно будет закончить все дела и потом уже начать отдыхать и встречать эти продолжительные выходные. Я, Тимур Белов, обязательно вернусь завтра, ну а далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Он появится здесь уже в следующем часе. Дождитесь обязательно, это будет очень интересно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями, около 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в довольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
10: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
11: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
11: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: подобный. Некоторым артистам для этого не приходится напрягать даже собственный мизинец, потому что все житейские невзгоды позади, и время подниматься на Олимп. Канадский певец Уикенд возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Во многом благодаря своему мировому туру за прошлый год он заработал около 300 миллионов долларов. В рублях это примерно 21,5 миллиард. Я вас категорически приветствую. Здесь уже Артем Скоробогатый, и я желаю всем отличного рабочего дня и хорошей зарплаты. Ну а еще я желаю вам удачи, так как на очереди игра Fake News. Как только услышите мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. Ведь фирменный мерч от радио DFM сам себя не выиграет. А пока коротенькая, но все-таки...
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что же, с нами на связи Ирина, которая так же, как и вы, охотилась за фирменным мерчем от Радио DFM, но оказалась проворнее. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, так и хочется у меня спросить, фейк или не фейк? И сейчас вы дадите свои ответы. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые, собственно, я подряд для вас озвучу. Ну и для вас тоже, дорогие друзья, давайте там не скучайте, пока мы тут с Ириной будем развлекаться. Ну а вы, Ирина, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч.
1: Хорошо, попробуем.
0: В Канаде женщина разрешила своей 9-летней дочери сделать татуировки.
1: Ну, пусть будет правда.
0: Действительно, что-то такого. Взяла, да и это пошла там ручками себя изрисовала, да?
1: Да, такую новость.
0: Письменными. Окей, принимается. В России в знак протеста против Apple стартовала акция «Назови сына Максом».
1: Я думаю, что нет.
0: Ну и в Москве состоялась свадьба без жениха.
1: Да.
0: Мужчина не смог просто приехать на торжество из-за работы, но участвовал в нем дистанционно по телефону. Это победа, Ирина. Вы большие молодец, вы не подвели меня нисколечко. Знаете почему? Потому что везде и во всем оказались правы. Я вас поздравляю, вы получаете наш фирменный мерч и возможность передать свои приветы.
1: Ну, передаю своим коллегам, вот в Одинцово мы работаем все. Пусть будет у них прекрасное настроение впереди праздники, длинные выходные.
0: Обязательно, это точно. Кстати говоря, завтра же заключительный рабочий день у нас получается.
1: Да.
0: Так-то. Висите на линии, скоро к вам вернусь. А к вам чуть-чуть попозже, потому что хочется рассказать о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают. Занимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Там

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
5: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Что же, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1793 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк, питомцами которого поначалу были только особи королевского зверинца. В 1911 в Амстердаме заработал дом-музей великого художника Рембрандта, в котором гений прожил 20 лет и создал многие шедевры, включая «Ночной дозор». А в 1935 в Америке основали общество анонимных алкоголиков. И примерно тогда же народными стали такие вот разговоры.
1: Пить или не пить? Вот в чем вопрос.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: только что на радио DFM. Ну а кто находится в бесконечной погоне за чем-то новеньким и хайповеньким, то эта новость определенно для вас. Яндекс тут выкатил наушники Drop с нейросетью и новой фишкой, благодаря которой можно общаться с Алисой AI прямо на ходу, не доставая смартфон из кармана, а также голосом сохранять все свои идеи, задачи и планы.
1: А что? Звучит хайпово.
0: Так, а я про что? Совсем скоро вам предстоит отгадать концовочку новости и побороться за наш фирменный мерч. Осталось лишь не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого экватора рабочей недели. Много не работайте. И мало тоже.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
4: on DFM.
2: Потому что радио DFM. DFM.

0: Girls G. Обязательно поднакину вам поводов для праздника. А пока с нами на связи настоящая Любовь. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотите, значит, фирменный мерч от Радио DFM?
1: Очень хочу.
0: А отгадайте, что было дальше?
1: Постараюсь.
0: Давайте проверим вашу интуицию. У нас для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Соответственно, я озвучиваю ее начало. Следом предлагаю три варианта развития событий. Выбирайте правильный. Обновленный фирменный мерч от Радио DFM достается именно вам и никому другому. А если ничего не получается, такое тоже бывает. Заранее, пожалуйста, подумайте о том, кому и какие приветы вы передадите. Любовь, в одном японском городе закрыли больше 90 школ из-за... Многоточие. А вот теперь вопрос. Чего было дальше? Каникул. Непогода.

0: Воды или животного?
1: Ух, не знаю, может, животные?
0: Животные? Саблезубый тигр?
1: Возможно, и тигр.
0: А еще предположения будут?
1: Нет.
0: Каникул, значит, вас не устраивает, не погода вас не устраивает. За животное вы зацепились, да?
1: Да.
0: Больше 90 школ закрыли в одном японском городе из-за, любовь, появления гималайского медведя, который ранее там никогда не встречался.
2: Батюшки мои!
0: Это победа. Поздравляю вас, любовь!
1: Спасибо.
0: Ура! Да, вот такая животинка там мимо, значит, пробегала под названием «Гималайский мишка». А, любовь, забирайте наш фирменный мерч и передавайте ваши фирменные приветы не иначе.
1: Всем большой привет и хорошего всем настроения.
0: Обязательно. Вместе с Радио ДФМ.
3: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: регистрации с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Домдень. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день поиска идеального мужчины, или же день разрисованных ладоней. И, собственно, разрисовать их, а затем выйти на улицу и поиграть с прохожими в ляпы.
1: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Тамары Лучанца «Данза Кудуру», что бы это ни значило. Только что на радио DFM, ну а компания Nike, вместо того, чтобы продолжать развивать свои технологии в кроссовках, как нынче это делают китайцы, выпустила кроссы, вдохновленные деловым костюмом. У модели, которая называется Suit and Tie, где на месте шнурков располагается воротник рубашки с галстуком и брошкой с силуэтом Майкла Джордана. В общем, сникерхеды точно заценят.
1: Ништяк.
0: Ну, так-то да. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой можно получить наш обновленный фирменный мерч. Прошу дождаться моей команды, первыми дозвониться к нам в студию, отгадать правильное ударение в слове и заполучить его себе. Всем еще раз приветы. Это Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш обновленный фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас, +7 495 956 101 2.

0: Ну что, протестировать свои знания по русскому языку вызвался Игорь. Игорь, грамотей, уважаемый, здравствуйте.
1: Здравствуй, Артем, добрый день.
0: Ну что, вы вспомните, что было по русскому языку?
1: Не очень, но сейчас, думаю, все сделаем.
0: Интересный ход. Знаете, что самое важное? Вы уверены в себе. А это уже, ну, хотите не хотите, 60 на 40 успех и возможность одержать победу. Игра называется у нас «Слово дня». Сейчас мы будем тестить ваши знания по-русскому. У меня для вас уже готов тормозной заголовок, внутри которого предательский. Для вас или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надо бы, Игорь, поставить правильное ударение. Если все хорошо, с нас фирменный обновленный мерч от Радио DFM. А если ничего не получается, то сами понимаете, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Готовы?
1: Конечно, готов.
0: На Кипре, Игорь, впервые вынесли судебное постановление о конфискации незаконно нажитого имущества.

0: без вынесения обвинительного приговора на основании поданного ходатайства или ходатайства?
1: Я думаю, ходатайство.
0: Дорогой человек, давайте разбираться. И хоть в юриспруденции многие ошибочно полагают, что вариант со вторым ударным «а» — это профессионализм, смело утверждаю обратно, это наигрубейшая ошибка. Потому что правильно говорить «ходатайство», Игорь, «ходатайство». Ну какую четверку вы себе ставите или тройку по русскому языку сейчас? Хорошую? Твердую?
1: Четверка.
0: Четвёрка?
1: Твердая четверка,
0: ну,
1: конечно.
0: Согласен.
1: Я знал, что ходатайство, я просто думал, может быть, я неправильно знал, и решил пойти от обратного, назвать ходатайство. Ну, ничего страшного.
0: Хорошо выкрутился. Игорь, как бы то ни было, вы в любом случае молодец, потому что надо же отважиться с тем, чтобы выйти в эфир и продемонстрировать свои знания по русскому языку на всю страну. Вы большой молодец, мы с этим вас поздравляем. Пока без фирменного мерча от радио DFM, но с приветами, пожалуйста.
1: Передаю привет городу Краснодар, все огромные пробки, в которые я стою. Так что всем хорошего настроения, ребят.
0: Вместе с радио DFM.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове переменная облачность, 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: СК-10. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Третья строчка прошлой недели досталась работе Dive Into The Ocean. Это Алок, Зиба и Portugal The Man поднимаются сразу на 4 позиции.
0: Второе место.
2: Тут все было без изменений, как и на позапрошлой неделе. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами прошлой недели стали Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Мартина. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Right now. А теперь тусовка.
5: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: прощаться с вами до завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Москве решили продлить Филевскую и Сокольническую ветки метро. Первую до самого Сколково, а вторую в Ярославский район. А в России изобрели вакцину от аллергии на пыльцу березы. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове переменная облачность, 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
8: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Медленно и уверенно мы идем к завершению дня трудового и вместе с DFM делаем это в танцевальной форме. Добрый вечер, да нет, еще даже не добрый вечер, добрый вечер уже после 17.00 можно говорить, а пока что еще добрый день, мальчики и девочки. 10 июня, года 2026, постепенно движется, ну и если вдруг вы забыли, то сегодня у нас есть праздники, о которых мы с удовольствием вам напоминаем и делаем это с огромнейшим удовольствием. Сегодня 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. А также именно в этот день, 10 июня, отмечается день рождения киностудии «Мульт». Сам, вернее, «Союз мультфильм», так, да, как киностудия, которая подарила нам много интересных мультиков, да, мультиков нашего детства. Например, такие, как «Дядя Степа», «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Ну погоди», да, там можно и перечислять очень долго, и все шедевры, все классные, все нами горячо любимые. Что еще у нас по праздникам? Сегодня день рождения подмечает шариковая ручка, вот которую я сейчас в руках держу, драгоценная, но с праздничком тебя. Ну что, ребятушки, давайте уж завершать день труда под названием «Среда», тем более, что она практически уже предпоследняя, это среда как четверг, да, потому что завтра уже день у нас сокращенный и завершающий трудовую неделю, после чего мы, конечно, уходим отдыхать, да, и делаем это, как всегда, вместе с DFM, отдыхаем, наслаждаемся, купаемся. Кстати, кто уже открыл купальный сезон, расскажите, как там водичка, потому что, ну, последний раз я пробовал воду на морюшке, да, в морюшке она, поверьте, уж очень такая прохладная пока что, да, ну, надеемся, что уже в июле она будет гораздо теплее, если погода позволит, конечно. Ну что, сегодня, как всегда, у нас 300-500 миллионов версий классной музыки для твоих ушей, ну и, конечно, наше общение, которое проходит благодаря нашим средствам связи. Это наш замечательный мессенджер Макс. Да, но номер его остается прежним. +7 918 590 04 69. +7 918 590 04 69. Так что добро пожаловать. Также и наша телега для вас тоже работает. DFM RNDM. Заходи и тоже пиши через нее сообщение. Можно также через контакт писать прямо мне в личку. Оттуда тоже сообщение зачитываю. Так что заходи, добавляйся. Максим Громов, добро пожаловать. Да, welcome. Там и можешь фотографии тоже мои полайкать. Мне будет приятно, ничего страшного, да. Что у нас еще интересного? Интересного сегодня у нас будет, как всегда, розыгрыш. Да, будет розыгрыш. Поэтому те, кто активно любит участвовать, ребятушки, подтягивайтесь ближе к радиоприемникам, дабы не пропустить такое шикарное развитие событий, которые здесь будут происходить в эфире. А то можете прослушать, на что-то отвлечься и все пропустить. Нет, будьте во все ушки рядом со своими радиоприемниками. Зовут меня Максим Громов. Ну что, почитаем, начинается.

Настоящую классику ничем не испортить. Собственно, коллектив BBLEC решили взять Faithless и немножечко под ним поработать. Ну, получилось достаточно интересно, ритмично подразогнали трек. Ну и, собственно, штурмуют абсолютно все чарты всего мира и активно это делают. Ну, а мы сейчас будем штурмовать, вернее, ты будешь штурмовать наш мессенджер. Мы будем оттуда брать и зачитывать сообщения в прямом эфире. Ты получаешь от этого удовольствие, мы тоже. У нас все это взаимно. Приветики. Придайте привет, пожалуйста, нам и с сестрой большущей. Окей, договорились, вам с сестрой большущей приветик достается. И пусть нам сопутствует удача отныне и во веки веков. Тамарочка, Тамарочка, конечно, я даже ничего не буду добавлять, я просто соглашусь с этим. Добрый день, большущая, спасибо за музыку. Верочка написала, Верочка, пожалуйста. Привет всему Ростову, настроение отличное и всем хорошего, такого же желаю. Наталья, Наталья, у нас просто пуперское настроение, и мы решили тоже им делиться вместе с вами. Хорошо, что вы уже тоже на нашей волне. Так, привет, Дим, огромный привет моим коллегам по работе, отличного рабочего позитива. Хорошо, что неделя короткая, а то хочется уже отдыха. Пускай все будет классно и супер прекрасно. Татьянушка, Татьянушка, ну тоже соглашусь полностью. Здравствуй, любимое радио, пожалуйста, передай привет Елене Владимировне, но здесь, к сожалению, без подписи. Елена Владимировна, абсолютно все Елены Владимировны земного шара. Этот привет достается вам, поэтому держите, он ваш. А что еще у нас поднабежало? Давайте еще сообщение-то зачитаем. Добрый день, хорошего дня и отличной солнечной погоды вам, любви. А еще хотелось бы пожелать любимой подруге Эвелиночке, пускай доживет подружечка до выходных. А там и шашлычки, детка. Хорошее сообщение. Действительно, нам бы дожить до выходных, а там еще оторвемся по полной программе. Надеюсь, что погода нас ни в коем случае не подведет. Друзья мои, напомню, что у нас есть мессенджер, да, через который мы принимаем ваши сообщения. Напомню его номер. +7 918 590 04 69. Я уже жду очередную порцию.

0: Друзья мои, всем известны два типа водителей. Те, кто тянут до последнего, и те, кто сразу же едут в Биг Авто. Диагностика, ТО, сход-развал, ремонт любой сложности. В Биг Авто все быстро, профессионально и без «Ой, тут еще вот это надо срочно менять». Нет, такого не будет. 14 автосервисов по городу. Гарантия, бонусные программы и нормальный человеческий сервис. Биг Авто – автосервис, которому можно доверять.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-2166. Это Party Time. DFM.

Именно под эту композицию пришло следующее сообщение. Дорогую нашу маму, бабушку, поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья, полную чашу любви, оптимизма и, конечно же, оставаться всегда такой же веселой и озорной. С любовью и уважением, ваши дети и внуки! Сейчас все бабушки и мамы, которые празднуют сегодня день рождения, вот прям вот просто подняли руки вверх и сказали «Да!» Это нас поздравляют. Отлично, двигаемся дальше. Что у нас пришло к нам на Макс? Так, ФК «Авангард» с победой. Парни молодцы. Прислала нам Лариска. Ларисочка, ну, мы теперь в курсе. Конечно, парни молодцы, если одержали победу. А с кем, собственно, ФК «Авангард» это играл-то? Мы вот, честно, я не в курсе. Я не футболер, я не в этой теме. Как там выпал я из этого направления. Так, пожалуйста, передайте приветушку нашим коллегам по работе, а именно дяде Артуру, дяде Али. Олегу и напарнику Северу. Пусть не унывает. Здесь без подписи. Но почему Север унывает? Он работает и за дядю Артура, и за дядю Олега. Он единственный, кто работает. Но только из-за этого есть такое предположение. Больше нет. А что еще? Мне передайте, пожалуйста, привет монстрам мебельного производства, а именно ребяткам Руслану, Рустику, деду, коню и всем остальным. Интересно, чем у вас там конь занимается на производстве, в производстве мебели? Очень интересно. Конь, да еще и в производстве, да еще и мебели. Он видно, там валяется просто, я понял. Дальше передаю привет нашему коллективу и прошу передать отдельный привет своей любимой мамочке. Хоть-ка Ларисе Александровне. Юрий был на связи. Юрий, конечно, Ларисе Александровне большущий-пребольшущий приветище. А наш мессенджер Макса принимает твои очередные порции сообщений через номер плюс 7-918-590-04-69. Так что давай поторопись, я обязательно зачитаю.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрывай асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
4: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Папа-пап приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22:00. 13 июня в 23:00 на сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Макс Громов. Макс Громов.

Party Time продолжается в городе Ростове-на-Дону. Интересный вопрос пришел. Макса, какой твой самый любимый мультик в киностудии «Союзмультфильм»? Ну вот я вот сейчас сидел, вот так кубатурил, и все-таки пришел к такому решению, что один из моих любимых мультиков, их много, их на самом деле много, но один из любимых — это «Тайна третьей планеты». Да, вот даже недавно, собственно, решился и заказал себе виниловую пластинку с саундтреком к этому мультфильму. Вот теперь буду, скоро дождусь и буду получать максимальное удовольствие и просматривать этот мультик, и слушать весь саундтрек к нему. Ну а теперь, собственно, буду читать твои послания, которые продолжают поступать к нам на мессенджер Макса +7 918 590 0469. Ребятки, не стесняемся, пишем, а я озвучиваю. Можно, пожалуйста, поздравить? Да почему бы и нет, собственно, Аринушка? Можно, конечно, мы с удовольствием поздравляем абсолютно всех, и можно писать тоже абсолютно все, что захотите. Значит, поздравляем сегодня Александра Крупка с днем рождения. Пожелаем всего самого наилучшего, чтобы все мечты обязательно сбывались, даже самые заветные сбывались. Успехов, удачи, крепкого здоровья. С днем рождения тебя поздравляет любимая дочка. Вот так вот. Ну и мы, собственно, сбоку припеку тоже пристроились. И тоже, почему бы и нет, поздравить хорошего человека с прекрасным праздником. Это же всегда классно. Так, дальше. Здорово, Макс. Передай привет мужу Моисеенко. Я тебя люблю. Спасибо, сказала Эльвина. Так, именно Эльвина. Да, правильно прочитал имя. Здорово. Без подписи. Ну, здорово, коль не шутишь. Привет всему Ростову. Также бабули и дедули, привет. Желаю, чтобы у всех лето было незабываемым. А также отдельный привет моей мамочке, тоже большущей-пребольшущей, да еще и папочке тоже приветище пролетает. Я вас всех люблю и желаю счастья, здоровья от Милани. Милани, вам тоже большущее приветище. Так, спасибо, да не за что. Пожалуйста. Так, семья Штраховых, вот так, да, мне поздравляет сына, отца, мужа Александра, Андрея Николаевича с днем рождения. Желает ему всего самого наилучшего, чтобы день был по-настоящему запоминающимся, веселым, задорным. А еще в придачу в этот день еще добавилось и здоровье, и удача, и успех. И все это было умножено на 3000 миллионов раз. Почему бы и нет? Принимается. Поздравляем мужа, сына, отца. Так, ну это мы уже, ребятки, не больше одного сообщения за программу. Это моя такая небольшая просьба, потому что все сообщения нужно обязательно прочитать, и чтобы всем было приятно. Так, передаю привет Роману и Даше, так, Побережным. Также Татьяне, Виталию и Маше Лебедевым. Маркуше и Максюше Сафоновым ваша Кайка написала. Кайка, тебе тоже большущий привет. Так, всем привет и передаю мамуле моей приветище. Так, тянемся в пробке по Буденновскому. На Буденновском Филипп написал. Филипп, ну сейчас, собственно, уже пробки постепенно набирают свою силу. Ну, они такие, ну, по крайней мере, есть уникальная возможность прямо в пробке послушать Party Time и передать приветы. Это прекрасная возможность. Потому что приедешь домой, начнешь заниматься какими-то делами и не сможешь ни послушать, ни передать приветы. А тут пробка способствует хорошему настроению, позитиву, да еще и музыка классная. И все это здесь, на DFM. Party Time, летим дальше.

0: Ребятушки, предлагаю сейчас немножко отвлечься от прослушивания таких прекрасных шедевров в рамках Party Time и перейти к не менее прекрасному действию под названием розыгрыш. Да, действительно, у нас сейчас пришло время для розыгрыша, а спонсор розыгрыша — это трио Континент Фуд, раковарня Раколов, исторический телеграф, Соборный переулок 24. Это не только про еду, это про людей, про отдых, про город. В общем, это настоящий кайф. Ребятушки, раковарня Раколов, Соборный 24, добро пожаловать. Ну а сегодня в рамках нашего эфира мы, как всегда, по доброй традиции уже разыграем сертификат достоинством 3000 рубликов. Да, именно в эту самую прекрасную раковарню в самом центре города Ростова-на-Дону под названием Раколов. Соборный переулок 24. Кто не знает, вообще, на самом деле, причем здесь телеграф? Да, именно в здании бывшего телеграфа, старинного здания телеграф, там находился, располагался, да. Поэтому это практически самое сердце, одно из мест центра Ростова, сердце Ростова, да, да. Ну что, у нас на кону, значит, сертификат в достоинством 3000 рубликов. Кому он достанется, еще не знаем, потому что для того, чтобы мы узнали, необходимо будет дозвониться по номеру нашей студии. 320-104-6, код города Ростова 863, все легко и просто. Просто набираете телефончик 863-320-104-6. Это номер нашей студии. И попадаете в прямой эфир. Я с вами разговариваю, общаюсь, задаю потом, собственно, вопросик. Если вы знаете ответ, вы сразу же выпуливаете мне правильный вариант. И, собственно, мы обнимаемся, расцеловываемся. Я вас поздравляю, вы счастливы и довольны. Становитесь обладателем этого прекрасного сертификата достоинством 3000 рублей. Если же вы не знаете ответа на вопрос, поставленный мною, то я вам предложу три варианта ответа, из которых вам придется выбрать правильный. Может быть, и неправильный выберите, какой будет результат, я не знаю. Но, в общем, я постараюсь вас путать, да, потому что, 3000 рублей просто так-то, сертификат-то, а? Да еще и в раковарню. А это одно из любимейших лакомств ростовчан, да и гостей нашего города. Поэтому за него придется побороться. Итак, 320-104-6, телефон прямого эфира, 5-4-3-2-1... Кто у нас на линии? Алло, добрый день.
1: Добрый день.
0: Опачки, здравствуйте, у нас девушка в студии. Я даже так слегка привстал. Так, отлично.
1: Надо дозвониться.
0: Как это зазвучало? Ну ладно. Как вас зовут, милая леди?
1: Меня зовут Олеся.
0: Очень приятно, Олеся. Как проходит ваш день под названием «Среда»?
1: Великолепно.
0: Чем занимаетесь?
1: Работаем.
0: Да вы что?
1: И слушаем эфир.
0: Вау, это крутяк. Ну вы в курсе, что, собственно, эта неделя короткая, трудовая?
1: Да, это замечательно. Уже завтра какие... еще ударный денек и отдыхать.
0: Ну да, немножко. Но какие-то уже планы есть на выходные?
1: Планы будут зависеть от того, выиграю или нет.
0: А, какая вы хитрюга. Хорошо, зашли, да. Так, собственно, можем дальше продолжать общаться, да? Но все-таки нужно решить судьбу этого замечательного сертификата. Олеся, ну вы как с музыкой дружите?
1: Дружу. Всегда с ней была на «ты».
0: Это неплохо, это радует. Я думаю, что вам тогда особого труда не составит ответить на мой вопрос. Ну, если вдруг он для вас будет, собственно, неизвестен, да, вот не очень такой понятен, вы можете запросить три варианта ответов. Я вам предоставлю, конечно же, с огромным удовольствием. Итак, вы готовы?
1: Готова.
0: Итак, Олеся, вопрос сегодняшнего дня следующий. Как называется живое выступление музыкантов?
1: Можно отвечать?
0: Сразу так, без вариантов?
1: Ну, это же, конечно же, концерт, живое выступление музыкантов.
0: Что я говорю? Действительно! Просто наши чудо-редакторы подумали, что это будет очень сложный вопрос, поэтому предположили, что есть еще три варианта, что вдруг кто-то запутается, я даже озвучу, чтобы всем было уже интересно, может быть, кто-то не знал, да, что живое выступление музыкантов называется, может быть, как концерт, репетиция или саундчек. Вот, вам все слова знакомы, Олеся?
1: Знакомы. Но всегда живое исполнение — это был концерт. Репетиция — это чуть-чуть другое, и другой вариант, и третий тоже не отличается.
0: А вы знаете, что такое еще саундчек?
1: Ну, расскажите.
0: Ну, саундчек — это, во-первых, проверка всего и настройка всего музыкального оборудования непосредственно перед концертом. Это называется саундчек. Вот так. Ну, репетиция уже, собственно, всем-то и понятно, что такое репетиция. Это где-то в подворотне или в какой-нибудь комнатушке все играют и, собственно, запоминают слова этих песен. Вот такое. Вот такие варианты. Все вам рассказал, все вам поведал. Олесь, я вас со всей души поздравляю. Сертификат на 3000 рублей в раковарню Роколов на переулке Соборном 24 достается именно вам. Я вас поздравляю. Еще раз бурные овации в вашу честь тоже вам. Ну и, конечно, пользуясь моментом, теперь можно уже и кому-нибудь приветы отсыпать.
1: Ой, привет передам всем радиослушателям, помимо близких, любимых, коллег. Почаще слушайте радио, и у вас ближайшие выходные будут на веселе. И вы будете на той самой нужной волне.
0: Это абсолютно правильное высказывание, правильное пожелание. Олечка, с трубочкой пока что не расставайтесь, потому что за эфиром расскажу, где и как вы сможете заполучить этот сертификат. Ребятушки, ну если вдруг кому-то не повезло, испытывайте судьбу еще раз. Слушайте внимательно эфиры, потому что, ну, в любой момент мы можем взять, да и разыграть очередной сертификатик в прекрасное место в Ростове. На Соборном 24 расположилось, и это раковарня Роколов. Уже слюна пошла.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: От топота его копыт пыль по полю летит. Макс Громов на ДФМ.

Еще один шедевр из нулевых пожаловал нам в Party Time. Ох, как, собственно, площадки-то вот громыхали. И классно было. Shine on. Ох, Рио, спасибо тебе за практически нашу молодость. Было круто, да. Ну что, у нас уже в Ростове 16:54. Это значит, что время завершать наш Party Time. Конечно, не хочется, но приходится, да. Читаю финальные послания. Пожалуйста, передайте приветище моему любимому муженьку, а также доченьке и сынишке, да еще и мамочке моей. Я всех с наступлением долгожданного лета. Написала нам Екатерина. Катенька, ну уже, на самом деле, лето уже наступило. Как-никак, уже 10-й день идет. Я так понимаю, что вы только поняли, что лето наступило. А оно уже здесь. Оно, здравствуйте, я лето. Хочу передать привет своему деду Сереже и сообщить, чтобы у него быстрее проходил его больной зуб. Твой заботливый внук Кирилл написал. Дед Сережа, ну харе болеть-то. Ну, нужно сходить к доктору. Он тебе починит, все сделает. И будешь улыбаться. Да, потому что, ну, внук-то переживает. Это опасно. Пожалуйста, передайте привет Денису Романову, Голубеву Виктору и всем нашим парням Первомайского района. Пожелаем всем приятных выходных. Уже Слава. Напомню, еще завтра трудовой день. Хоть и сокращенный, но завтра нужно немножко еще поработать. Поэтому ты прям раскатался уже отдыхать-то начал. Ха-ха-ха. Ну хотя да, если чем раньше уже начинаешь отдыхать, тем быстрее приходят выходные. Такая добрая поговорка есть. Всем родным и близким желаю уже с наступления выходных. Татьяна тоже переходит уже в режим отдыха. Танечка, выходные обязательно будут. Их будет целых 3 дня. Поэтому успеем хорошенечко отдохнуть, набраться сил пред новой трудовой неделей. А потом выходные, по-моему, уже не скоро будут выходные. Да, это, по-моему, финальные у нас выходные. И все, да, и уже до осени. Без выходных будем работать. Прошу поздравить моего любимого мужа Валерия с днем рождения. Пожелать ему, конечно, всех благ и здоровья. Мы тебя очень сильно любим. Это супруга Елена, сын Егор и дочь Милана. Ой, какие имена красивые. Ну, поздравляем именинника Валерия, конечно. Валерка, здоровья тебе крепчайшего. Радуй семью. Да, что ж, я уже больше ничего добавлять-то и не буду. Так. И снова муж, ага. Так, большущий привет тебе, Макса, спасибо. Моему любимому мужу, моим друзьям, Мариночке и Андрюше, спасибо вам за прекрасный отдых. Вот так вот, как у кого-то был отдых. Люблю вас, Людмила. Людмила, где отдыхали, что делали, не рассказали. Интригу посеяли, все, мы теперь думаем, что же будет, где вы делали, и как вы это делали. Эх, не рассказала нам, жалко. Людмила, ну, исправляйтесь обязательно, уже завтра напишите нам. Привет, Макса, пожалуйста, передай привет Петьке от его любимой Юльки. Вот, жду не дождусь выходных. Юлька на позитиве. Молодчина, Юлька. Хочу передать приветы и пожелать успехов нашей прекрасной команде. И чтобы сезон в этом году удался. Лёшка, что за сезон? О чем ты говоришь? Нам опять же остается догадываться, взрывать мозг. Ну, что за интриги? Ребятушки, ну, наверное, давайте на этой позитивной ноте мы и будем завершать Party Time. Еще завтра у нас будет время, да, перед выходными. Будем, конечно, друг другу делать приятное в плане сообщений, договорить добрые слова и подготавливаться к длинному уикенду. И все это делать вместе с DFM и Party Time здесь на 104.6 FM. Я вынужден откланяться. DFM, Ростов-на-Дону, Макс Громов. Пока!

0: среда. Лето, по сути, только начинается. У нас с вами 10 июня. На улице уже очень жарко, по крайней мере, у нас. Давайте посмотрим, какие еще праздники сегодня отмечаются. И у нас сегодня, между прочим, Всемирный день мороженого. Так что, если вы долго от него открещивались, говорили, не надо, не буду, плохо на фигуру влияет, сегодня можно, конечно. Также сегодня Всемирный день ремесленничества. Если любите что-то делать своими руками, поздравляем. Еще сегодня Международный день электрика. Люди, которые, кстати, вдруг начали много получать, мы вас тоже поздравляем. А еще сегодня Международный день садового гнома. Так что, если у вас есть какой-то невысокий друг, можете, конечно, поздравить. Привет, друзья! Меня зовут Жень Кротов. У нас еще один час хорошей музыки. И, конечно, еще одна возможность получить наш мерч памятный. Скоро разыграем. Главное, не пропустите этот момент. Участвуйте. И, возможно, именно вам и повезет.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

вот и тот самый обещанный момент. Сейчас будем разыгрывать наш мерч, наш подарок. У нас недавно новые кружки появились, и термокружки есть, и обычные, стоит побороться. Тема вот такая. Какой дорогой и ненужный предмет есть зачем-то в вашем доме? Я спрашиваю не для того, чтобы собрать какие-то данные с вас, друзья. Просто, ну, по крайней мере, у всех есть какие-то такие предметы, от которых жалко избавляться, а зачем они нужны, непонятно. Присылайте сообщения в наших мессенджерах по номеру 965 115

0: 51.15. Мы выберем несколько сообщений, случайным образом прочитаем, и кто-то, опять же, тем же самым случайным образом выбранный, и получит наш подарок. Еще раз тема: какой дорогой и ненужный предмет есть зачем-то в вашем доме?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Папа-пап приглашает провести выходные громко, вкусно и атмосферно. 12 июня. Ночь танцев, музыки и отличного настроения. Диджей и ведущий ждут тебя в 22.00. 13 июня в 23.00. На сцене кавер-группа «Перепой». Любимые хиты, мощная энергетика и песни, которые знает весь зал. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
1: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
2: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: А вот знаете, что реально бесит? Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Переработки вызывают ожирение, а я знала. Нельзя перерабатывать, друзья, ни в коем случае, понимаете? Вот мы же не хотим ожирением страдать. Зачем нам перерабатывать? Не надо, надо отдыхать.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ой, иногда такую ерунду, конечно, читаем, ну ладно.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 года. Года не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: В ленте. Играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: всем параметрам.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Как ни крути, классная музыка поднимает настроение. Но и халява тоже неплохо с этим справляется. Сейчас узнаем, кто у нас получит подарок в этом часе. Какой дорогой и ненужный предмет зачем-то есть в вашем доме? Вот такой вопрос был. Давайте почитаем, что вы прислали. Привет, купил умную колонку с кучей функций. Использую только для того, чтобы задать вопрос, который час, и попросить завести будильник. Меня зовут Катя, я из Воронежа. У меня на дому стоит массажное кресло. Первую неделю все были в восторге. Ну, а теперь просто одежда на нем лежит и пыль. Всем привет. Есть дорогущая соковыжималка. За 3 года она приготовила 2 стакана сока и получила статус музейного экспоната. Пишет еще Дима из Перми. Купил игровой руль почти за зарплату. Через месяц понял, что практиковаться все-таки лучше на улице. И еще такое. Есть драсть. У меня дома есть робот-мойщик окон. Окна мыть он умеет, но доставать его, заряжать, настраивать дольше, чем просто взять тряпку и самой помыть. Передаю привет мужу, который был против покупки. Слушай, Андрей, ты был абсолютно прав. Ну, конечно. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И в этот раз случайным образом выпала Катя из Воронежа. Ну, надеюсь, никуда она не выпала. В общем, подарок твой. Кать, поздравляю. Забираешь наш мерч. И напомню, друзья, что мы сейчас много чего разыгрываем. Участвуйте и выигрывайте тоже.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
6: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно. Сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-300-13-144.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже хочу сейчас купаться в море или в теплой речке, озере, а не торчать на работе. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем трудиться и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: На календаре 10 июня 2026 года. Это среда, между прочим. И отмечаем Всемирный день мороженого. Вы понимаете, что это призыв к действию. Мороженое нужно купить хотя бы сегодня. Если вы весь год себе отказывали в этом удовольствии, то сегодня сам Бог велел. Также день рождения киностудии «Союзмультфильм», поэтому хоть один мультик. В детстве наверняка каждый из вас думал, вот вырасту, буду есть мороженого много, буду мультики каждый день смотреть без остановки. А сейчас что? А? Вот время исправить и то, и другое. Также у нас сегодня Международный день электрика. Давайте поаплодируем. Не забудьте поздравить всех своих знакомых электриков. День ремесленничества. Также Всемирный день садового гнома. Это еще у нас Никита Гусятник, полудница. Что это означает? Понятия не имею, но какой-то праздник, в общем, можно отметить. И еще сегодня день детских запретов. Ой. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вам запрещали в детстве? Все очень просто. Такая простая тема. Я могу первая начать. У меня все легко. Мне запрещали играть дома в саранчу. Ну, то есть приглашать подруг и сметать все, что есть в холодильнике. Также в гостиной запрещали играть в сифу. Потому что один раз, играя в сифу, мы снесли мамину вазу. Также мне запрещали читать газету «Спид-инфо» и смотреть «Империю страсти» с Николаем Фоменко.
2: Ох, передачка была жаркая.
1: Прекрасная. И все дети, поверьте, пытались ее увидеть. «Империя страсти»
2: с Николаем Фоменко. Ой, чего так не было по телеку раньше?
1: Это вообще, конечно. Вот сейчас даже поверить невозможно, что девушка могла в телевизоре сидеть с голыми титьками. А раньше сидела. Вот, и все смеялись и радовались. Вот, но она, кстати, вот, цензуры-то не было. То есть она, в принципе, могла сидеть и так. Но девчонки какие были воспитаны, они букетиком прикрывались. Им специально дарили букетик в этот момент, и они этим букетиком стыдливо прикрывались. Многие, кстати, из этих девушек выросли, стали достойными людьми, теперь занимают высокие, так сказать...
2: Посты, да, но записи остались.
1: Записи остались и портят им жизнь. Но я считаю, что это вообще ни в коем случае нельзя в попрек ставить, потому что все, что было в 90-х на телевидении, должно оставаться в 90-х на телевидении. Все. Так, что вам запрещали, Дмитрий?
2: Ну, конечно же, смотреть телек после 21.00. Только «Спокойной ночи» кончается, все, значит, на бочок, к стенке и засыпаем. Приставка, естественно, под запретом, там какие-то считанные минуты оставались. Ну, и тащить всякие разные интересные палки вот с помойки домой. А мне так хотелось вот прям домой принести и поиграть. Мне сказали, нет, вот оставляешь перед подъездом. Потом, когда пойдешь гулять, тогда заберешь, будешь играть. Естественно, ничего подъезда не оставалось.
1: Да, это, конечно, обидно.
2: Очень.
1: Друзья, обязательно пишите, что вам запрещали в детстве. Мы с удовольствием зачитаем в ближайшее время. Кстати, кружку крутую разыгрываем, и у нас есть координаты.
2: В группе «Радио ДФМ» ВКонтакте оставляйте свои комментарии и прямой номер для ваших сообщений в мессенджерах 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
7: on DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас расскажем, что нас сегодня ожидает. Значит, в 1:07 у нас стартанул 25-й лунный день. Пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не супер щедра на энергию, жизнь перестает быть ключом. Люди становятся ленивыми и апатичными. Мы с Поповым это не можем заметить, потому что мы всегда ленивые и апатичны. Но не стоит погружаться в депрессию. Уделите время духовному развитию, умственной деятельности, подведите итог прошедшего месяца. Развивайте все концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать на природу. Вот оно!
2: А почему я, кстати, подумал, из-за этого мы должны впадать вдруг в депрессию?
1: Почему? Это прекрасное состояние, лень. Ой, мне вообще кажется, что вот людей, которые действительно готовы впахивать с утра и до вечера, ну, искренне, не потому что им деньги нужны, не потому что они там прославиться хотят, а просто вот они любят работать. Знаете, вот такая вот у них вот фанатичное стремление все время работать. Мне кажется, их единицы. То есть, на самом деле, если бы этому человеку дать кучу денег и сказать, можешь не работать, он бы нашел, чем заняться 100%, не впахивая с утра до вечера в офисе. Так, еще. Откажитесь от изнуряющих физических нагрузок. Не берите на себя ответственность за важные дела и не давайте обещания. В общем-то, прекрасный день, я считаю. Так, по поводу любви и отношений. Не самый благоприятный день для общения. Лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не приносит ожидаемых результатов. И по поводу работы, подыщите себе такие занятия, которые требуют, вроде как усидчивости, но в то же время не суперсложные. Новые проекты начинать нельзя. Займитесь завершением старых. Вот такие дела. It's showtime. Pago!

0: On DFM. Друзья, мы сегодня выясняем, что вам запрещали в детстве. Вот нам уже посыпались запреты. Мне запрещали приводить гостей. Как это жестоко. Это ужасно. Вообще, это так круто было по гостям ходить, потому что других-то развлечений особо не было. Сидеть на кровати, потому что заправлено. Только на диване или на стульях можно было. Значит, оставлять обувь грязной на пороге сразу надо было мыть. Приносить домой семечки, потому что от них мусор. И ночевать у друзей запрещали. Запрещали съедать все со сковородки.
1: Анастасия пишет, запрещали есть мороженку, потому что часто болела. Если и покупала, то давали ему растаять, и приходилось пить как молочный коктейль.
0: Фу,
1: и есть размокший вафельный стаканчик.
0: Ой, боже, это так неприятно. А ведь действительно, как-то вот если ты болеешь, тебе могли разрешить поесть мороженое, но это уже не мороженое было. Это какая-то такая жижа, совершенно противная, которую тебе как-то выдавали как замороженное. Я помню, меня, например, обманывали, часто говорили, что мороженое – это творог.
1: А, да, кстати,
0: было
1: да,
0: такое, да,
1: да, да. Потому что ты его ненавидел в детстве.
0: Да,
1: вообще.
0: И вот тебе со сметаной как-то это все так набодяжит, и говорят, ну, это творог, можно... Ой, это мороженое, да. Ты понимаешь же, что где-то тут обман явный совершенно.
1: Я вспомнил, у меня для мороженого в детстве была отдельная ложка, специальная ложка для мороженого, и она была вот с фалангу пальца. Вот эта ложка. Только ей я мог есть мороженое.
0: Нет, а мне еще очень часто запрещали готовить. То есть мне мама действительно запрещала готовить, потому что после моей готовки был такой бардак, что убирать это все ей приходилось в итоге. И получалось, что для нее моя какая-нибудь кулебяка очередная или шарлотка, это, понимаете, а я убирала, я же действительно, я все мыла. Ну что там может вымыть 6-7-летний ребенок? Понятно же, что качество будет страдать. То есть все равно там везде все будет грязное. Хоть и делать вид будет эта посуда, что она помыта. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро с вами поиграем.
1: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт, никаких запретов». Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM

0: Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
11: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
15: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Есть контакт.
1: Есть контакт. Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Если не сложится, будем просто аплодировать. Кто здесь?
2: Алексей из Курска будет объяснять слова для Максима из города Чебоксары. Ребята, привет.
3: Привет.
1: Ну что, мы рады вас приветствовать, друзья. И, конечно, прямо сейчас мы вам подарим целую минуту времени и два слова. Если отгадаете, уже будет очень круто.
3: Накоренные как?
1: На старт. Внимание, поехали. Кто у нас объясняет?
2: Алексей, вперед.
3: Да. Однокоренные, что? Какие слова надо говорить?
2: А вот те, которые вы запомнили, что вы сказали.
1: Самое время.
3: Справочник.
2: Так, отлично. Первое слово.
1: Мимо.
2: Объяснено. Второе слово какое?
3: Патисон.
2: Отлично. И остается третье слово.
3: Селбан.
2: Молодец, Алексей. Молодец.
1: А зачем ты это сделал, Дим?
2: Я это сделал. Это сделал Алексей.
1: Да, надо было Алексею объяснять эти слова, не используя однокоренные.
2: Вот в чем смысл был игры, Алексей.
1: Да, а просто сказать те слова, которые мы вам дали за эфиром, это как бы было слишком легко.
2: Очень просто. Мы тогда их бы сразу отгадали. Понимаете,
1: Алексей? Ну, ребят, к сожалению, не получилась у нас сегодня игра. Увы, изменить уже ничего нельзя, зато можно дозвониться в следующий раз, когда правила будут более, скажем, понятны. Ну, а прямо сейчас мы вам подарим каждому по 10 секунд на все приветы.
2: Максим, начинаем с тебя.
3: Да, хочу поздравить заранее всех вступающим в России.
4: Блять, надо однокоренные.
1: Так, ребята, что-то тут... Что-то уже... Да, давайте еще раз Максим.
3: Поздравляю вступающим праздником. С Днем России. Всем счастья, здоровья. Ебо. Ну, ДФМ. Будем еще раз дозваниваться для вас.
2: Спасибо, Максим.
1: Алексей.
2: Ждем снова. Алексей.
4: Да. Хочу поздравить свою подружку с Курска. Ее зовут... елки-моталки. Забыл, как зовут. Ладно, ничего страшного, не надо.
1: Какой чудесный вечер сегодня у Алексея в Курске. То есть сразу чувствуется настроение отличное. Так, ребята, мы вас ждем в следующий раз. И я уверена, в следующий раз у вас точно все получится.
0: Есть контакт.
1: Есть контакт.
0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
5: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
6: А вы думаете, у окуня нет зубов?
5: У окуня нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
7: Только на радио DFM.
0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте все.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти. Найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: И тогда заберет нас в
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
13: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
14: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: А мы, друзья, сегодня в этом часе будем бомбить финалочку, потому что у нас совсем скоро будет гость. Кто же?
2: Это Доминик Джокер. Я считаю, что не нуждается в представлении этот солнечный человек. С ним поговорим целый час после 7 часов по Москве. Ждем его в нашей студии.
1: Ну, по крайней мере, все, кто смотрел «Фабрику звезд», совершенно точно знают, о ком речь. Ну, а кто вдруг не знает, мы вам с удовольствием все расскажем.
2: Откроем
1: в ближайшее время.
2: Да.
1: Абсолютно. Талантливый, гениальный. Это музыкант пусть. Невероятный совершенно. Итак, а прямо сейчас несколько интересных фактов. Друзья, пауки используют паутину как слуховой аппарат, когда надо распознать ногами вибрацию, они это делают. Самое быстрое сердцебиение, когда-либо зарегистрированное у человека, 600 ударов в минуту. Боженьки мои. Смех тратит энергию, поэтому способствует похудению. Длина стопы такая же, как длина предплечья. Поэтому, если вдруг хотите где-то понять, какой у вас размер ноги, просто предплечье можно измерить. Не обязательно, как говорится, тянуться до ног. Игра на музыкальных инструментах способствует развитию пластичности мозга и улучшает память. Из-за особенностей работы мозга киты и дельфины могут плавать во сне и преодолевать очень большие расстояния. Ой, во сне сколько всего можно сделать? Просыпаешься и думаешь, боже мой, столько времени квартиру подыскивала, просыпаюсь, опять на нее денег нет. А? В 18 веке чтение книг считалось психическим отклонением, друзья, чтобы вы знали. А вот среди петухов существует иерархия. Кричать на рассвете первым – это привилегия петуха самого высокого ранга. Поэтому, если вы где-нибудь в деревне просыпаетесь под крик петуха, знайте, вас будет лучший. В ближайшее время мы бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет подарок.

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, мы сегодня обсуждали тему.
2: Что вам запрещали в детстве?
1: Некоторые сообщения сейчас еще озвучим, потом скажем, кто же у нас забирает подарок. Носить домой камни, это Оленька. А приходить позже 22:00. Это еще, кстати, по-божески. Ага. Некоторым 8 надо было быть уже дома. Запрещали прыгать по лужам, ночевать у подруг, съесть целую плитку шоколадки в одно лицо за раз. Есть зеленые абрикосы и алычу. Есть кошачий корм, пишет нам Евгений. Вот просто сразу так вот. Жестоко поступали с ним. Жевать гудрон. Значит, поздно возвращаться домой. Еще мороженое тоже запрещали есть больше одного стаканчика. Хотелось сразу два, а то и три. Слопать, и было бы очень неплохо. Кричать запрещали. Это, кстати, очень популярно. Не кричи ты не в лесу. Смешно, когда ты кричишь в лесу, а тебе говорят, не кричи ты не в лесу. А где? Смотреть телевизор только по часам разрешали, это было очень и очень жестоко. Отрезать длинные волосы.
2: Ой, да, родители многие были против.
1: Да, ну вот почему-то в детстве детям хотелось как раз наоборот постричь вот это все, какие-то корешки там и так далее были в моде. Значит, ходить на дискотеку, даже в школу. Еще есть булочку на улице и пить кефир из бутылки. Это неприлично считалось. Это зато так вкусно. Особенно, если мама тебя, значит, послала за каким-нибудь хлебом, и ты приносишь обгрызанный батон. Это, по-моему, классика. Ползать по стройке. А на стройке же было все самое интересное. И как раз там можно было найти тот самый гудрон. Смотреть телевизор после программы «Время». Есть от вишни и от арбуза косточки. Говорили, типа арбуз вырастет в животе. И еще семечки с кожурой нельзя было есть, иначе подсолнух вырастет. Слушайте, как вам красиво это объясняли. Мне мама сразу сказала, с 3 лет аппендицит будет. Ляжешь в больницу, будут вырезать. Все. Со мной там не сюсюкались. Никакие сказочки я не слышала. Знаете, когда я там говорила, зубы пропустила. Ну, сгниют зубы, будешь без зуба, кому ты будешь нужна такая. Все, у меня четенько все было. 100%. Без шапки пошла, менингит, заработаешь.
2: Вся правда жизни сразу в лицо ребенка.
1: Поэтому я, если честно, выросла. Первое, что я прочитала, это «Атлас анатомии человека». Нет, кстати, не выросла. «Атлас анатомии человека» я начала изучать в 6 лет.
2: Там картинки.
1: Там картинки были, да. И поэтому я действительно разбираюсь сейчас в медицине очень даже неплохо. Я бы и поступила на медицинский, я очень хотела. Но химию я завалила, как и многие те, кто вот тоже, как и я, хотел стать медиком. Так, ну что, Дмитрий, кому отдаем?
2: Определились с победителем сегодня. Это нас Анастасия, которая написала в группе DFM ВКонтакте свое сообщение, запрещали есть мороженое из-за частых простуд. Если и покупали, то давали ему растаять, и приходилось пить как молочный коктейль и есть размокший вафельный стаканчик. Да. Мы сегодня в день мороженого, в том числе, решили Анастасии отдать наш подарок. Это фирменная кружка. Поздравляем.
1: Аплодисменты, ура! И напоминаем, друзья, что сегодня у нас суперзвездный гость, это Доминик Джокер. Совсем скоро здесь.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да! 20 июня официальное открытие рестобара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
6: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
10: Да, поел на
6: на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
9: А что можно выиграть?
6: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас, как и обещали, у нас в гостях человек, которого точно знают все миллениалы, это Доминик Джокер, аплодисменты.
1: Привет, друзья, привет, привет всем, привет, ребятки.
0: Ну тебя и зумеры знают, потому что у тебя же школа музыкальная
1: да,
0: своя.
1: Да. Ну это наша с Катей, с моей женой, с Катей Кокориной. И как раз вот 8 числа нам исполнялось 10 лет. 10 лет. Я даже не думал, что мы столько времени работаем. У нас был большой сольник в Моссовете. Был солд-аут. Я тоже не ожидал. На самом деле, прям очень-очень доволен тем, как это прошло.
0: А чему вы детей учите конкретно?
1: Ты знаешь, если мы не можем как-то сверху сместить тех, кто нам не нравится, мы можем это подпереть снизу.
0: Вы в шоу-бизнесе хотите поменять все, да? Понимаешь, они сидели с женой, я представляю, 10 лет назад, смотрели за голубой огонек, вот этот, и думают, пора переводить его хотя бы в зеленый огонек, понимаешь?
1: И детки начинают петь фанк, соул, R&B, ритм-н-блюз. То есть R&B и ритм-н-блюз — это два разных стиля, так вы понимаете. Дети начинают слушать правильную музыку. У них вышел альбом 8
0: числа. Правильная музыка, это драм-н-бейс.
1: Молчу. Но я тебе должен сказать, что у них 8 числа вышел альбом. Первый в их жизни альбом. Там и хип-хоп, и там много разных направлений, диско, хип-хоп. 8 числа он открылся на всех площадках. И дети сейчас, конечно, немножко подзазвездились. Они уже на концерт.
2: Они это очень быстро делают.
1: На концерт, да, 8 числа они уже такие выходили. Ну, кто это нам что-то там говорит? Доминик, какой Доминик? Кто это? Но на самом деле они молодцы, они большие молодцы. Мы решили сделать так. Мы решили доказать, что детская музыка — это не значит ля-ля-ля, тю-тю-тю, какие-то сюси-пуси.
2: Мультики там какие-то.
1: Да, это нормальная музыка. То есть Катя написала, например, по мотивам «Репки», сказки «Репка», написала хип-хоп. Я его завернул в, грубо говоря, я даже не стесняюсь этого, грубо говоря, в стилистику Black Eyed Peas. И дети прочитали с большой, такой значимый хип-хоп.
0: Ну, вот скажи, пожалуйста, ты сейчас уже такой маститый, крутой сам начальник всех детишек, такой Карабас-Барабас.
1: Не о таком театре я мечтал.
0: Сегодня мы обсуждали тему, что вам запрещали в детстве, а что тебе запрещали?
1: А мне все запрещали, у меня очень строгий родитель, мама очень строгая. Скажем так, она сама по себе не строгая, она очень добрый человек, но... Она, это ее, по ее стопам мы пошли, вот открыв школу. У нее здоровенная, большущая школа, там на 300 детей, которая называется Досиас. И я тоже в ней как бы занимался. И так как мама, руководители, все знали, что я ее сын, я должен был быть лучше на голову. На голову. То есть она меня никогда не хвалила. Никогда не хвалила. Я должен был быть выше на голову, чем другие люди, которые занимались, для того, чтобы хоть благосклонного взгляда удостоиться. Так вот. Дома она со мной абсолютно нормально общалась. Но вот на занятиях я должен был быть выше на голову. Я вот к этому привык. Поэтому мне запрещали все.
0: А было такое, что тебя на стульчик ставили, говорили, ну вот сейчас он вам покажет классный стих, тут прочитает.
1: Я расскажу. Это я уже издевался над мамиными подругами, вернее, мамины подруги, скажем так, издевались над мамой, знали, что со мной очень легко договориться, и они ставили меня на стульчик и говорили, а ты реально взрослый уже? Я говорил, да, мне лет 5 было, 6. Ты реально взрослый? Говорю, да, взрослый. А ты знаешь, какие слова говорить нельзя? Мама говорит, стоп! Конечно, знаю. Конечно. Я причем половину этих значений, этих слов, не знал. Но вываливал то, что слышал. Мама становилась пунцовая.
0: Мне кажется, это очень веселое развлечение. Слушай, я возьму себе, когда к друзьям буду приходить, теперь так же буду делать. Классный лайфхак!
1: Реальный.
0: Тамада, веселые конкурсы интересные. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим общение. Доминик Джокер сегодня у нас в гостях, так что делайте громче.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ago on DFM.
1: Итак, друзья, у нас в гостях Доминик Джокер. Давайте поаплодируем.
2: Ну, тут сколько же можно аплодировать-то,
3: ребят? Каждый раз будем,
1: Мало не бывает. Точнее, много не бывает. Скажи мне, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Тут же нам анонсировали, что вроде как опять будет «Фабрика звезд».
2: Да, я прочитал эту вырезку, скажем так. Я не знаю, насколько она будет удачная. Тут же все зависит от продюсера. Вот почему наша четвертая была удачная? Потому что Игорь Яковлевич крутой, он нас не стал сдерживать. Он решил наши плохие стороны превратить в сильные стороны. Он просто нас отпустил на волю и сказал мне и Тиману в тот момент, он говорит, но я вам даю недели три, потому что вот два татуированных придурка — это too much.
3: Приведите себя в порядок.
2: С первой недели, да, нет, с первой недели будете уходить. Ну, первую никто не голосует, со второй будете уходить. Мы решили, раз у нас две недели.
1: Значит, надо.
2: Значит, оторваться. Мы причем не хотели хайпить. Мы просто решили оторваться. Мы там и с голым задом бегали под камерами. И вдруг в какой-то момент нам, потому что Лина это говорила, Рифулина, и очень ее люблю, она замечательный директор. Она говорит, в какой-то момент мы вдруг увидели, что доля и рейтинг показывает нам обратное, что народу это нравится.
1: Да, конечно. Знаете, я даже более того скажу, что и до сих пор голые попы, они, в принципе, привлекают внимание.
2: Нет, ты знаешь, вот у руководства Первого канала, например, на тот момент было другое мнение. Они... Им нужно было вот это, на соплю присаженный, знаешь, Артур прилетал. И в какой-то момент они увидели, что вдруг нравится народу совершенно другое, прямой эфир, тот, который не вырезает, трушный. Трушный эфир.
1: Да, настоящая жизнь.
2: Да, жизнь. Кто с кем ссорится. Мы устраивали вечер матного анекдота. Тут же подсуетилась одна из наших операторов. Я не знаю, можно ли говорить просто в эфире. МТС, короче, подсуетились. И тут же создали услугу там подслушивать комнату, спальню мальчиков, спальню девочек по 10 центов, по-моему, минута, по-моему.
3: Нормально.
2: Тут же подсуетились и нормально подняли, я могу рассказать. Потому что вечер матных анекдотов, эфир был прям забит.
1: А потом они убрали музыку, убрали танцы, убрали сцену и сделали лобное место. Все, понимаете, вот с этого все и началось.
2: Вот мы, родоначальники, да, наверное, этого
1: лобного места.
2: Жутчайшего, прекраснейшего и замечательного шоу.
1: Скажи, пожалуйста, если бы тебя пригласили, например, вот быть каким-то тренером вот на «Фабрике звезд», кем бы ты стал, как ты считаешь, вот этим вот мастером рэпа или кем?
2: Ну, это мне сложно тебе сказать, но продюсер я неплохой, имеется в виду, я почему-то четко знаю, что и кому нужно спеть, то есть я умею определять сильные стороны того или иного исполнителя. И вполне возможно, что мы составим конкуренцию, просто назовемся как-то по-другому и создадим свое шоу в этом плане.
1: Так, а у тебя же трек выходит?
2: Вышел уже вышел. Да, уже вышел. Причем трек, который лежал, ну, лет, наверное, 10 в демке, никто его не мог сделать. Я сделал на него кучу аранжировок, мне не нравилось. Пока не появился Алекс Колчин, который, ну, собственно, и саунд-продюсер многих и моих, и Катиных треков. Он предложил свою диско-версию, которая мне вот тут же залетела. И, как показывает практика, залетела вам. Вот реально, сейчас вот поймете. Я имею в виду радиостанциям. Так как-то охотно на него реагируют, на этот трек. Понятно, что это все та же золотая секвенция, которая там...
1: Хитовая.
2: Да, которым славится там Доминик Джокер и т.д. и т.п. Но в этом плане мне вот за этот трек вообще не стыдно.
1: Да.
2: Очень.
1: А нам не будет стыдно, если мы не знаем слово секвенция. Так, ну что, друзья,
3: давайте прямо сейчас и послушаем его тогда, раз мы уже подошли к нему.
1: Доминик Джокер, без тебя, премьера здесь на DFM.

0: сообразил.
1: Но красиво же звучит.
0: Ну да, да, на самом деле. А я вам сегодня еще тут один сделаю вам презент один. У меня 26 числа выходит, скорее всего, 26, если мы успеем, выходит новый трек с Майотом и с... Ну, там у тебя что-то написано, я
1: написано,
0: знаю.
1: Написано, да. У меня есть подсказка. 26 июня состоится релиз трека с Майотом. Ты, если вдруг забудешь, я могу тебе рассказать.
0: Не вопрос, я вам сегодня кусочек уже поставлю. Прямо перед посещением мне скинули уже готовый вариант. Я вам кусочек прямо вот так вот к микрофону поднесу.
2: Давай.
1: Так, ну что, это будет эксклюзивчик. Давайте прямо сейчас мы немножечко тебя помучаем.
0: Давай, вообще не вопрос.
1: Это норма стрём, такая популярная.
0: Не надо угрожать. Придется доплатить.
1: Да, норм или стрём, выбирай. Итак, поехали. Не оставлять чаевые.
0: Стрём.
1: Залезать в телефон, пока партнер не видит.
0: Стрём.
1: Взять большую сумму взаймы у друга.
0: Стрём.
1: Не отдавать долг.
0: Стрём.
1: Влезать без очереди.
0: Стрём.
1: Взять последний кусок пиццы, не предлагая.
0: Стрём.
1: Устроить голую фотосессию.
0: Стрём.
1: Сказать ребенку...
0: В моем виде, скажем так.
1: Сказать ребенку правду о Дедушке Морозе.
0: Стрём.
1: Передарить подарок.
0: Пусть будет детство. Стрём.
1: Не вернуть соседу перфоратор.
0: Перфоратор это вот...
1: Понятно, ты не держал, так не надо.
0: Ну, но лучше нет, лучше не вернуть. Это норм. Пусть он не сверлит.
1: Съесть кусок, упавший на пол.
0: Норм.
1: Зайти на нудистский пляж.
0: Если там будут такие же, как я, лежать, то стрём. А вообще норм.
1: Взять чужую идею и сказать, что она твоя.
0: Стрём.
1: Купить диплом о высшем образовании.
0: Стрём.
1: Фотошопить свои фотки.
0: Стрём.
1: Втягивать живот на фотографиях.
0: А я не могу его втянуть, поэтому стрём, да.
1: Носить носки с сандалиями.
0: Фу, стрём, это трудовик.
1: Ну, отлично, все. Смотри, что-то тебе все не нравится. Я там, половина, мне кажется, нормально совершенно было. А ты все, стрём.
0: Не-не-не, стрём, нет.
1: Ну, что плохого в том, чтобы передарить подарок? Вот я понять не могу.
0: Я расскажу, потому что энергетиком у подарка тебе подарили его. То есть
1: сразу понятно, что тебе три фондюшницы сразу не дарили, понимаешь?
0: Не дарили, но ты знаешь, мне подарили кофемашину, точно такую же, как у меня стоит на кухне. И мы с Катей, нам с Катей подарили кофемашину, и мы решили ее забрать домой.
1: Да, она у вас теперь стоит в шкафу?
0: Да, она просто стоит в третьей комнате в студии. Да, просто пока стоит. Понимаешь, ну невозможно избавиться от жадности.
1: Ну, а вот
0: дайте мне таблетки от жадности побольше, побольше.
1: Был какой-то подарок, который ты подумал, боже мой, ну что это? Знаешь,
0: ну, разные подарки были в моей жизни. Да, мне подарили пластиковые цветы.
1: О, боже мой!
0: Мало два? Того, что, ну, ты знаешь, два было бы лучше. Это был целый букет, причем это было на концерте. Мало того, что мужчине вообще цветы как бы не дарят.
1: Ну, это да. Спорно. Я люблю дарить цветы мужчинам.
0: Мне почему-то кажется, что не дарят. Мне это твое мнение.
1: Нет, ты понимаешь, это классно дарить жадным мужикам. Потому что ты ему цветы подаришь, а ему не надо будет тратиться, чтобы принести своей женщине. Да.
0: Может быть.
1: Как бы это такая цепочка.
0: Но просто когда ко мне вышли с пластиковым букетом на сцену и подарили пластиковые цветы, вот реально, которые, наверное, в санаториях там, лежат или стоят вот где-то на окнах. Я очканул.
1: Напрягся.
0: Я очканул, да.
1: Стрём. Не стал брать.
0: Я причем почти пересчитал их. Сначала мне показалось, что их четное количество. Думал, понятно.
1: Ты понимаешь, что это какая ситуация? Дело в том, что это вполне возможно были цветы, сделанные своими руками. Потому что некоторые сейчас...
0: Нет, это были именно цветы из санатория. Поверь мне, я знаю, как они выглядят.
1: Понятно, да.
0: Красные головочки, зеленые стебельки, все.
1: Ну, да, вопросики, конечно, возникают. Но с другой стороны... Нет, другой стороны здесь нет.
0: Это самый странный подарок.
1: Обойдемся без странных подарков. Друзья, подарим вам все самое лучшее в ближайшее время. Не прощелкайте. It's showtime.
3: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен.

0: полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Жми на газ до упора.
4: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Эскадеты. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас напоминаем, что у нас в гостях Доминик Джокер сегодня.
1: То есть ты думаешь, что нас слушают люди, которые не могут запомнить с одного раза?
2: Только-только подключились, понимаешь?
0: Только,
2: я понял, кто это?
0: Я понял. Жучи едут с работы, понимаешь? Это мы у нас ненормированные.
1: А я думаю, что нас слушают просто... Я думал, ты думаешь, что нас слушают пожилые люди, у которых деменция там?
2: Я напоминаю вам, чтобы себе...
0: Те, кто смотрел «Фабрику звезд» и помнит тебя с волосами, знаешь...
1: Ты знаешь, у меня тогда не было волос. Вот тут ты сама себя подставила.
0: Да, конечно, я знаю.
1: То есть ты и не помнишь.
0: Я помню. Я на самом деле помню Дмитрия Нагиева с волосами, а вот тебя нет, действительно. Значит, удивительно.
1: Не было.
0: А ты никогда, то есть вообще, в принципе, не увлекался таким...
1: А я их ращу вовнутрь.
2: То есть если вы...
1: Ращу вовнутрь.
0: Но на самом деле, конечно, мы действительно все смотрели, еще совсем малолетками были, смотрели все «Фабрику звезд», и...
1: Я могу сказать, что я единственный человек, который может сказать, что его брил сам Тимати.
0: А то есть у вас это вот все история?
1: Он мне выбривал эти дорожки, там какое-то количество волос было, но очень небольшое, поэтому мы решили делать из меня бурундука. И этим занимался Тиман.
0: Вот как ты считаешь, кто из «Фабрики»... Просто очень интересно лично мне, как человек, который это смотрел, да? Вот интересно, как ты считаешь, кто из «Фабрики» потерялся и странно?
1: Очень много народа у нас потерялось.
0: Ну, вот это странно, потому что это человек, например, очень талантливый.
1: Да. Очень много народа у нас потерялось, но у нас потерялось меньше народа, чем на всех остальных «Фабриках». Я говорю, в этом плане вот Игорь Крутой прям гениальный продюсер, отпустил нам вожжи и дал нам возможность творить. Ну, вот Юрка, например...
0: Титов.
1: Я считаю его очень талантливым парнем. В последнее время я его особо не слышу. Ну... Тут еще нужно понимать, ко мне там подходят иногда люди, говорят, а ты что, еще поешь? Пропал ты что-то. А им все равно, что в интернете выходят. То есть это люди, которые, дети телевизора, вот, которым нужно, чтобы ты был все время в телевизоре.
0: А я знаю, где можно вот в эту вот медийность реанимировать. На всех этих сейчас реалити-шоу. Ты готов был бы поехать жрать тараканов?
1: Ты знаешь, мне предложили.
0: Естественно.
1: Мне, во-первых, предложили еще-то вот эти вот там шоу, в которых бегают.
0: Нет, вот бегать тебе не надо.
1: Вот я сказал, да.
0: По Китаю лучше тебе не бегать, да.
1: У меня просто еще с бокса колено травмированное.
0: Не надо. Там есть такие, где ты можешь просто вот есть всякую ерунду, да.
1: Ты знаешь, наверное, я рассмотрю эти предложения. Я и так ем всякую ерунду, поэтому...
0: Поэтому, в принципе, ты разницы никакой не заметил, да? Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим общение. И, кстати, опросник еще какой-нибудь обязательно мы успеем, наверное.
1: Не надо угрожать.
0: Мы угрожаем. Вот сейчас паяльник достанем. Все будет по-настоящему по-взрослому.
1: Да, это... Вот не надо угрожать.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
6: Right
1: а теперь тусовка.
6: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас мы быстренько тебя еще немножко помучаем, да?
2: Ты меня не включила, да?
1: Да-да-да.
2: Вот ты меня и мучаешь. Не надо угрожать, я тебе говорю.
1: Ну, поехали.
2: Я когда папе говорю...
3: Доминик Джокер у нас.
2: Папе, когда говорю спасибо, он говорит, спасибо много, можно пиво.
1: На старт, внимание, поехал. Сваливал на другого свою ошибку?
2: Нет.
1: Разбивал что-либо об стену?
2: Да.
1: Воровал в магазине?
2: Да.
1: Ругался матом в общественном месте?
2: Конечно.
1: Вносил бывшую в черный список?
2: Нет.
1: Писал гадости бывшим после расставания?
2: Нет.
1: Стирал сторис или ночной пост, потому что утром стало стыдно?
2: Да.
1: Да что там было?
2: Да, поверь, поверь.
1: Прятал переписки в телефоне на второй половинке?
2: Нет.
1: Ну еще бы он сказал по-другому, его жена слушает.
2: Честно, честно, нет.
1: Так, заползал без спроса в чужой телефон быстренько?
2: Нет.
1: Преуменьшал свой вес в разговоре?
2: Да,
1: говорил другим, что купил что-то дороже, чем на самом деле?
2: Нет.
1: Говорил, что сейчас звонят по второй линии, желая завершить разговор?
2: Да, да, да, конечно.
1: Психовал из-за недовольства внешним видом?
2: Да.
1: Сбегал с первого свидания?
2: Да.
1: Обращался к гадалкам, астрологам, нумерологам?
2: Нет.
1: Не психологом.
2: Никогда.
1: Да, никому.
2: Очень хочу.
1: А говорил человеку, что он крутой, хотя считал его лохом?
2: Нет.
1: Никогда?
2: Никогда.
1: Мы крутые?
2: Никогда, да. Мы крутые. Реально, реально.
1: Ну, отлично. Аплодисменты. А он все было потихоньку. Хочешь?
2: Что хочешь?
1: Гадалкам, психологам, астрологам, номерокам. Дорогие
2: хочу,
1: друзья,
2: да.
1: Бартерная история открывается прямо
2: очень
1: сейчас.
2: Очень хочу, реально хочу.
1: Ну, скажите, обменяемся телефонами, я тебя могу все. По дружбе, как говорится, это все. Так, ну что?
2: По национальной дружбе, так сказать.
1: Это точно. Ну и, конечно же, мы сейчас давайте анонсируем вот историю, которую мы хотели.
2: Ребят, давайте анонсируем. На самом деле я этого не делал никогда, но сейчас, вот сегодня почему-то делаю. Хочу вам представить трек, который выйдет только 26 числа. Вы его уже хорошо знаете, но этот трек сейчас записан с замечательными артистами, с Майотом или Лил Арчи. Вы этот трек хорошо знаете, еще раз повторю. Поехали.

0: Все, неохота работать, все.
1: Ой, настроение летнее, спасибо большое.
0: Ребят, вам спасибо огромное, вам спасибо.
1: Потрясающе. Дмитрий, вот вы сегодня у нас вопросы очень стремитесь задавать.
0: Да, я, конечно, каждый раз лечу с вопросами. Дмитрий, мы тут уже проговорили про лето, планы вообще на это лето какие? Кроме того, что ты отдохнешь на море.
2: В июле я забираю свою любимую супругу и просто на целый месяц лечу в Шарм-эль-Шейх.
1: Да, рыбок смотреть.
2: Да, рыбок смотреть, порыбачить.
1: А ты, кстати, вообще, у тебя есть какие-то вот такие увлечения, типа рыбалка?
2: Я очень люблю рыбалку.
1: Ты рыбалку?
2: Да.
1: А ты что-то ловишь, как ты ловишь?
2: На все, мне все равно абсолютно.
1: Ну, или на фидер, или на спиннинг.
2: Я тебе могу на спиннинг могу. Я могу просто на деревяшку ловить. Вот просто главное, чтобы была леска, крючок, грузик и там деревяшка. Все.
0: Ну все, конец.
2: Мне все равно.
0: Сейчас пойдет
2: реально.
0: Разговор о рыбалке.
2: Мы поедем на рыбалку. Мы поедем. Она хотела еще в Каир, Катюша хотела в Каир долететь, на пирамиды посмотреть. Я говорю, Катя, ты разочаруешься?
1: Нет,
2: это не только на картинках.
1: Это энергия. Это все-таки энергия.
2: Ну, это только на картинках, нет. А вот так, когда к ним подходишь, думаешь, боже мой.
1: Да, но все-таки семь чудес света сохранилось реально.
2: Я
1: только
2: понимаю,
1: одно,
2: да.
1: Это пирамиды Хеопса. И действительно, это уникальное сооружение, которое в жизни надо увидеть.
2: Я скажу, Юля сказала лететь, все, летим.
1: Нет, это правда. Это действительно, может быть, конечно, это не вау-эффект будет прям такой.
2: Потому что на экране совершенно все гладенько, красиво. Подходишь ближе,
1: там рынок фактически, рынок, да.
2: Там еще вот
1: душновато.
2: Пахнут они
1: да,
2: очень.
1: Да. Но это определенная форма энергии.
2: Все, значит, летим.
1: Многие говорят, что это сохранилось
2: в
1: прошлой цивилизации. Радар в космос. И что на самом деле через эти пирамиды там...
2: Энергия какая-то идет.
1: За нами следят. Это очень интересно. А вдруг вы там преисполнитесь?
2: Я не думал, что она вот такая легковерная.
1: Это что?
0: Еще дар убеждения, знаешь, как?
1: Я тебе сейчас как вам расскажу. Ты тоже легковерно станешь. Вселенная — это вселенная. Это интересно все изучать.
2: Согласен.
1: Более квантовая физика сейчас, между прочим, половина подтверждает, что
2: да,
1: раньше казалось ерундой.
2: В принципе, ничего не подтверждает.
1: Но
2: она всегда
1: ничего.
2: Говорит, это не...
1: Это все может быть.
2: Это не факт, но
1: может быть. Да. Именно так. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас мы подарим Доминику Джокеру. Самое ценное, что у нас есть. 10 секунд нашего эфирного времени, когда можешь сказать абсолютно все, что угодно. Передать привет или анонсировать что-то.
2: Ребят,
1: что
2: не хочу ничего анонсировать, не хочу никакой рекламы. Хочу пригласить вас всех, ваших детей на обучение в Joker School. У нас будет 4 филиала вот уже в этом году.
0: Стоп. Можно спросить, вот как туда попасть вообще? Это просто какая-то заявка, это какой-то отбор колоссальный. Это какой-то
2: Нет, отбор есть. Мы смотрим, есть смысл заниматься ребенку или нет. Мы можем посоветовать родителям. Они могут ходить в другие группы просто для развития.
0: А с какого возраста?
2: С 5-6 лет.
0: Хорошо.
2: Мы берем детей. Вы смотрите, там 4 филиала уже будет в этом году. Я объясню, почему я сейчас об этом говорю. Не о своих концертах, не о своих песнях. Потому что это самая главная отдушина нашей жизни, вот с Катей. Мы смотрим на то, как детки поднимаются, детки образованные, детки становятся хорошими музыкантами. И вот это дает нам счастье. Вот здесь, в душе. Поэтому я всегда говорю об этом. Тут не с точки зрения бизнеса. Это вот наша отдушина.
1: Ну, круто. Ребят, все. Я думаю, спасибо. Что это самое главное, что мы должны были сегодня услышать. Доминик Джокер вместе с нами. Обязательно слушайте новую песню «Без тебя». Обязательно не пропустите премьеру нового трека.
2: Да. Ты нужна мне, да.
1: Да, ты нужна мне с Майотом. И... Все?
0: Арт-студия
2: Джокер-скул.
0: Джокер-скул.
1: Да? И все. Ну что, мы можем уже прощаться и бежать, как говорится, на воздух, на снежный.
2: Все, ребятушки, мы вас обнимаем.
0: Пока.
1: Лето продолжается здесь. Всем пока.
3: Пока. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл». Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
6: Я ни на что не променяю свой утренний кофе.
7: Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье.
6: Дешевле, чем кофе?
7: Ну что ж, иногда приходится менять привычки.
6: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю. Let's go,
10: dance it. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. «Радио ДФМ».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Мелоди ФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
4: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
12: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
3: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
4: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают. Занимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-0047.

0: поиск Дианы Калитина.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве полночь.
0: Radio DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM. Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.